0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, града и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы. В отдельных районах возможен град. Ветер западный, северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14, местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27, по востоку до 28-30 с плюсом. В Барановичах 22-24, в Бресте и Пинске сегодня 23-25 тепла.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, града и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы. В отдельных районах возможен град. Ветер западный, северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14, местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27, по востоку до 28-30 с плюсом. В Барановичах 22-24, в Бресте и Пинске сегодня 23-25 тепла.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, града и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы. В отдельных районах возможен град. Ветер западный, северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14, местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27, по востоку до 28-30 с плюсом. В Барановичах 22-24, в Бресте и Пинске сегодня 23-25 тепла.
2: Слушай наших.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит MaxLine. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 500 27 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, града и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы. В отдельных районах возможен град. Ветер западный, северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14, местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27, по востоку до 28-30 с плюсом. В Барановичах 22-24, в Бресте и Пинске сегодня 23-25 тепла.
2: Реклама.
3: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
4: Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения премии не разрывно связана с риском получения кубка.

Радио Брест.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном. Ты крути, крути гуся.
0: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Беларуси начали принимать заявления на единовременную выплату для многодетных семей к школе. В Министерстве труда и социальной защиты отметили, что такая выплата положена семьям с тремя и более детьми до 18 лет. Доход не имеет значения. Ее размер составит 30% от бюджета прожиточного минимума на 1 августа 2025 года на каждого ребенка-школьника. Выплата начнется с 1 августа. Чтобы подать заявление, необходимо обращаться в органы социальной защиты по месту жительства, в некоторых районах Брестской области по месту учебы ребенка. Министерство антимонопольного регулирования и торговли напомнило туроператорам о необходимости указывать цены только в национальной валюте. Об этом сообщили Белта в пресс-службе МАРТ. Ранее выданные рекомендации 18 владельцам интернет-ресурсов, среди которых Куфартех, Автоклассифайд, Твоя столица, Дататур и Электро Эва Карс исполнены.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Летние жаркие дни побуждают открыть окна, но в квартире с ребенком к этому нужно подходить с особой осторожностью, напоминают правоохранители. Оставляя окно для проветривания, важно принять дополнительные меры безопасности. Не оставлять ребенка без присмотра вблизи окна, отодвинуть от окна мебель, чтобы у малыша не было возможности взобраться наверх. Установить специальные блокираторы или ограничители, которые не дадут ребенку открыть окно самостоятельно. И последнее. На гребном канале в Бресте стартовал открытый чемпионат Беларуси по академической гребле 2026 года с международным участием. На соревнования заявились лучшие гребцы из всех регионов Беларуси, а также гости из России и Таиланда. Всего за 12 комплектов наград, по 6 мужских и женских, поспорят более 180 спортсменов. Программу форума накануне открыли предварительные заезды в одиночках и двойках распашных. Медали в этих видах будут разыграны сегодня. Завтра состоятся финалы. Финалы в двойках парных и четверках распашных, а в субботу будут определены призеры в восьмерках и четверках парных. Мария Демчук, служба информации, Радио Брест. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, града и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы. В отдельных районах возможен град. Ветер западный, северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14, местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27, по востоку до 28-30 с плюсом. В Барановичах 22-24, в Бресте и Пинске сегодня 23-25 тепла.
2: Слушай наших.

0: Ну что ж, обратной стороны оттепели, можно сказать, это вынужденная, даже необходимая прохлада смен погоды, которая, собственно, порадовала всех брещан и гостей нашего города вот буквально вчера. Знаете, как дождь среди ясного неба. Но говорят, что после дождичка в четверг наступает погода куда лучше и куда прохладнее, поэтому мы с самого доброго утра начинаем ощущать все это на своей коже. Ну, собственно говоря, друзья, одеваться нам тоже некуда, поскольку мы вместе большой командой «Радио Брест» идем по пути к прекрасным праздникам. Большим государственным праздникам. День независимости Республики Беларусь будет отмечать вся наша большая великая страна уже завтра. Ну и впереди три необходимых нашему телу и организму выходных, чтобы восстановиться, воспрять духом, заняться необходимыми делами. Ну а далее, после вынужденного троеточия, идет что-то ваше. Что-то особенное, что-то, конечно, приятное, которым вы, наши дорогие радиослушатели, готовы будете поделиться уже сегодня в виде нашей народной переклички, в виде обратной связи нашего студийного вайбера +375 код 33 399 2011. Рассказывайте, где вы сейчас находитесь, в каком городе просыпаетесь каждое утро. Столин, Пружаны, Драгичин, Барановичи, Слоним, Пинск, дорогой Брест, давайте объединяться сегодня, давайте желать друг другу самого доброго утра и, конечно же, только приятных, позитивных и нужных мыслей, поскольку они нам сегодня пригодятся. Хороший большой рывок перед огромным стартом выходных. Что еще может быть лучше, спросите вы, а я вам скажу. Это наши композиции, которые играют на волнах Радио Брест. Так пусть будет так, друзья, и пусть звучат они в ваших сердцах в унисон. Мы начинаем.
1: Майская и Романенко. Самое доброе утро.

0: Что ни день, то праздник.
1: Именно так, друзья, что не день, то праздник. Говорим мы вам каждый день с понедельника по пятницу. Знаете почему? Да потому что суббота и воскресенье сам по себе праздник. Для этого рубрика не нужна. Для этого нужны жизненные силы и радость. Для того, чтобы действительно впадать в эти праздничные выходные, друзья мои. А благодаря тому, что у нас появляется День независимости Республики Беларусь, главный праздник нашей страны, в пятницу 3 июля мы его отмечаем всей страной дружно, друзья мои. Благодаря этому событию у нас появляется что? Правильно, пятница. Безработный праздничный день. Итого имеем 3 дня выходных, друзья мои. Радоваться можно уже сегодня, да. Ну что, будем сегодня отмечать что? Всемирный день собаки. Как вам такая история? Друзья мои, всем собачникам большой-большой привет. Потому что все мы, люди, которые любим своих четвероногих, знаем, что однозначно в календаре должен быть отведен этим четвероногим друзьям особенный день. И он отмечается сегодня. 2 июля. Всемирный день собаки. Праздник самого преданного спутника человека. Существа, которое искренне считает вас лучшим, что случилось вообще с ним во вселенной. Собачьей вселенной. Друзья мои, собаки действительно тысячелетиями живут рядом с нами, с человеком, охраняют, спасают, водят слабовидящих, да, и просто встречают у двери так, будто вы вернулись, друзья мои, откуда-то с дальней командировки. Правда? Они из магазина у дома. В общем, в этот день принято чего? Уделить хвостатому другу чуть больше внимания. Лишняя прогулка, новая игрушка. Сюси-пуси-муси, ты мой хорошенький, ты мой маленький, ты мой мальчичек. Так я называю своего добермана, который, собственно, становится на задние лапы, становится выше меня. В общем, я буду отмечать сегодня по полной Всемирный день собаки. Романенко, что будешь отмечать?
2: Я буду сегодня отмечать Всемирный день сюрпризов. Мы же прекрасно понимаем, что веселее собаки и, вернее, собаки нету существа. И вот в качестве подарка всегда можно вручить своему любимому человеку вот это вот прекрасное четвероногое создание. Но если уже говорить более конкретно и погружаться в историю, традиция праздновать столь необычный день появилась в Европе в 20 веке. Отметить день сюрпризов можно, в принципе, абсолютно любой компании, любой желающий, который хочет сделать приятный для близких и родных людей. Понятное дело, что главная цель праздника – это внести в повседневную, каждодневную рутину. Да-да, друзья мои, можно подписаться под этим словом немного волшебства. Все-таки показать, как простое внимание со стороны человека может поднять настроение, наладить отношения, да и аппетит, что уж греха таить. Ну и, конечно же, сделать этот вечер, день, утро незабываемый для вашей дружной компании.
1: Друзья мои, сегодня отмечается Международный день спортивного журналиста. Если в вашем окружении есть такой человек, совместите два праздника. День сюрпризов и день спортивного журналиста. В общем-то, сделайте ему какой-то сюрпризик, этому журналисту. Работа это вовсе не легкая, между прочим. Со стороны может показаться, что да, но, в общем-то, дедлайны, ночные матчи в чужих часовых поясах, да, и необходимость сохранять хладнокровие, даже если болеешь какую-то за любимую команду, летит в пропасть. Мне кажется, сегодня повод сказать спасибо тем, благодаря кому мы не пропускаем ни одного важного матча, друзья мои. В общем, Международный день спортивного журналиста. Поздравляем, кто имеет к этому непосредственное отношение.

0: Погода.
1: Ой, друзья, лететь в начало этого дня, знаете ли, очень даже комфортно с такой температурой воздуха, которую обещают синоптики, вместе с тем оранжевый уровень опасности сегодня будет сохраняться. Да, из-за гроз, града и сильных, в общем-то, порывов ветра. Но вместе с тем, по информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, на большей части территории кратковременные дожди и грозы, а в отдельных районах возможен град, поэтому будьте предельно внимательны и аккуратны. Ветер западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14, местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 22 до 27 градусов тепла. По восточной половине области плюс 28-30. В Барановичах 22-24. В Пинске и Бресте сегодня 23-25 тепла.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
5: А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
6: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Итак, друзья мои, ну что, самое время для рубрики «Топ-3 самых». Правда, звучит как-то очень. И тут самый, и там самый. А куда ж тебе поместиться? Правильно, между самых встать сегодня ранним утром и загадать желание на и его исполнение. Друзья мои, ну что, есть 3 знака зодиака в гороскопе, которые считают себя самыми важными людьми в мире. Они ищут самое удобное положение, самые выгодные предложения, самых выгодных людей, с которыми можно выгодно что-то получить. А кто они, 3 знака зодиака, которые считают самыми важными себя людьми? И все-таки, не, это он, это не я, это не я. Друзья мои, но правда, ведь некоторые люди обладают сильным чувством собственного достоинства и четким пониманием того, что их мнение имеет значение. Астрологи обнаружили, что определенные знаки зодиака склонны чувствовать себя в центре внимания. И как вы думаете, кто на первом месте? Ну, правильно, они, львы. Станьте к ним поближе, потритесь об них плечиком, может быть, вам тоже повезет, и их уверенности тоже приобретете для себя, это круто. Мне кажется, львы, пожалуй, самый яркий знак представителя зодиакального круга, который от природы чувствует себя в центре внимания. Они любят внимание, признание в ситуации, которых могут выразить себя на 100%. Но я могу точно вам сказать, что они делают очень много для того, чтобы быть в центре внимания, друзья мои. А чтобы находиться в центре внимания, нужно обладать природной силой, дисциплиной и харизмой. Так что кто еще там претендует на льва? Вы, да? Ну ладно, справитесь ли вы, потянете ли вы. Овны, а что вы там стоите в сторонке? Проходите, становитесь рядышком с львами, потому что вы, оказывается, тоже знаки, которые считаете себя самыми важными людьми в мире. Овны обладают сильным характером, да, и стремлением быть первыми. И часто овны действуют быстро и решительно, и считают, что его решения самые лучшие, потому что самые первые. Козероги, а вы тоже? Да, тоже верите в свою ценность, особенность и считаете себя самыми важными человеками на планете. Представители этого знака часто стремятся к высотам, ответственности и авторитету, поэтому они, естественно, могут чувствовать себя очень важными. Если вы чувствуете, что среди вас есть такие люди, заявите нам об этом смело. Вот, Романенко, тебя нет в списке, меня тоже.
2: Ты знаешь, вот хотелось бы вдохнуть, друзья мои, и полной грудью, и сказать, что да ничего страшного, неприятность эту мы всегда переживем, поскольку, знаете, это такое павлиново дело, ну, между львом и, значит, овном, да, который входит в список постоянств, и загадать желание было бы неплохо. Но мы-то и сами с усами, друзья мои, узнаем, что же день грядущий нам готовит буквально через композицию «Гороскоп». Дождитесь.
3: Не просто утро, а самое доброе утро. В эфире «Майская и Романенко».

0: А вот и гороскоп.
1: Итак, друзья мои, каким окажется в череде событий день сегодняшний, важный календарь 2 июля. И я очень надеюсь, что вам сегодня повезет по полной программе. Эту программу полную-то не проспите, просыпайтесь.
2: Итак, начинаем с вас, дорогие мои овны. Сегодня отличный день для того, чтобы разгрести накопившиеся мелкие дела. Ну, не откладывайте на завтра то, что можно, в принципе, сделать за 5 минут, ответить на письмо, совершить звонок или пришить пуговицу. В общем-то, ваша продуктивность будет на высоте.
1: Тельцы, что касается вас. Рабочие вопросы сегодня потребуют внимания, но ближе к вечеру вы сможете найти удачнее решение сложной задачи. И, кстати, сегодня рекомендация от астрологов: не стоит спорить с руководством или близкими.
2: А вот близнецам сегодня полезно побыть наедине со своими мыслями и немного замедлить темп жизни. Постарайтесь ограничить поток новостей и пустых разговоров, которые только перегружают голову.
1: Раки, что касается вас, эмоции могут мешать сегодня объективно оценивать ситуацию. Не принимайте, раки, серьезных решений с утра. Позже появится возможность укрепить финансовое положение или решить важный семейный вопрос.
2: Львам стоит умерить свой пыл и не пытаться доказать всем вокруг свою правоту в спорах на работе или дома. Лучше промолчать и остаться при своем мнении, сохранив нервы.
1: Что касается вас, девы, день подходит для наведения порядка в делах и документах. Не перегружайте себя работой. Вечером полезно уделить внимание здоровью и отдыху, девы.
2: Кстати, весам может показаться, что окружающие требуют от вас слишком многого и тянут с разной стороны. Ну, не пытайтесь угодить всем сразу, расставьте приоритеты и делайте сначала то, что важно именно вам.
1: Скорпиончики, ну что, домашние дела выйдут сегодня на первый план. Да, возможно, изменения в привычном распорядке дня, но вместе с тем, скорпиончики, спокойствие, гибкость помогут сегодня вам избежать конфликтов.
2: Но у стрельцев сегодня идеальный день для того, чтобы наладить контакты и помириться с теми, с кем вы были в ссоре. Простые и искренние слова помогут растопить лед в любых затянувшихся недоразумениях.
1: Козерожки, что касается вас, стоит внимательнее сегодня относиться к расходам. Да, не исключены незапланированные траты. При этом день благоприятен для планирования бюджета и постановки новых целей.
2: А вот водолечки будут полны вдохновения, поэтому любые творческие и нестандартные задачи будут даваться легко. Поделитесь своими мыслями с коллегами или друзьями. Вы можете получить неожиданную и ценную поддержку.
1: Рыбки, ну что, ну выдыхайте-то уже, а? Не стоит сегодня спешить и брать на себя слишком много обязанностей чужих вместе с тем. День лучше посвятить завершению старых дел, отдыху, восстановлению сил, интуиции. Поможет принять верное решение. Всем, кстати, сегодня проверенная интуиция. Пусть она, да, чувствует, а вместе с тем чуйка не подводит.
3: Наши песни.

0: Реклама.
1: Вот эта шкатулка с золотом достанется только одному.
2: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну между детьми Константина Фомича и внуками.
3: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
1: Не внуки, а мафия.
4: Дед Фомич уже в кино.
5: 12+. Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
6: Радио Брест.

0: и вижу.
1: Я, например, сплю и вижу, как на меня падает снежок. Такой прохладненький, такой хорошенький. И ты понимаешь, что, оказывается, я люблю зиму. Оказывается, я люблю метели. Те самые, когда выходишь из подъезда, и машин не видно, друзья мои. Но вот эта любовь приходит тогда, когда нападает на страну знойная жара, друзья мои, которая была несколько дней. Если вы сегодня по-прежнему спали с открытыми окнами, просто вот нараспашку, вместе с тем не слышали, как прошел дождь, друзья мои, это означает, что жара вас и нас так или иначе вымотала. Я задалась вопросом, и сегодня в рубрике «Сплю и вижу» хочу разобраться. А слушайте, а что снится человеку, когда он спит в душной комнате? Когда, знаете, сплю вроде один, но поворачиваюсь на один бок, кажется, кому-то дышу в спину. Поворачиваюсь на другой бок, тоже дышу в спину. Это как? Это духота, друзья мои. Да, в душной комнате чаще всего снятся кошмары, тревожные, прерывистые или бредовые сны. То есть бред ты там наснил, это абсолютно имеет значение реально, когда человек спит в душной комнате. Почему так происходит? Понятное дело, из-за нехватки кислорода и, конечно же, перегрева наш с вами мозг испытывает стресс и трансформирует физиологический дискомфорт в пугающие сюжеты, друзья мои. Ощущение удушья. Во сне может казаться, что вы тонете, находитесь в закрытом пространстве или не можете вздохнуть, то есть вас где-то закрыли в какой-то коробке. Друзья мои, вот такие страшилки могут сниться тогда, когда вы спите в непроветриваемом помещении, когда вы его проветриваете, оттуда жаришка пошла, друзья мои. Но, вы знаете, сейчас с приходом вот такой комфортной температуры, я очень надеюсь, что мы с вами будем высыпаться. Нужно выспаться хорошо перед тремя днями выходными, понимаете, да?
2: Да, это действительно так. У людей появляются мысли по поводу того, что, слушайте, а давно ли вы вообще измеряли себя? Ну, рост, вес в диаметрах, в децибелах, неважно. В общем-то...
1: Это даже, когда дело дошло до талии. Давай твою померяем.
2: Да, вот именно такие ситуации происходят, кстати, между прочим, сплошь и рядом, когда вроде бы духота сошла и появляются какие-то более насущные мысли. Оказывается, друзья мои, мы-то периодически растем во сне. И что во время сна, когда мы вот находимся в таком расслабленном состоянии, наш рост увеличивается на несколько сантиметров, понятное дело. Это связано с силой земного притяжения, которое во время бодрствования тянет нас вниз и сжимает в ту самую коробку, да, о которой говорила Юлия Майская. Именно поэтому в условиях невесомости космонавты, собственно, вырастают почти на 5 сантиметров. Однако это временно, и все становится на свои места. Так что раньше времени хвастаться не приходится, но про, значит, свои собственные измерения... Вот, кстати, мало людей, я заметил, Юль, знают свой реальный рост. Вот действительно хотелось бы спросить у вас, а знаете ли вы, наши дорогие слушатели?
1: Да, друзья мои, пообщаемся и на эту тему, а может быть и на множество других тем. Самое главное, помните, друзья мои, сегодня прекрасный четверг. Обзывайте его пятницей, потому что завтра выходную пятницу можно называть субботой.
2: Вот так.
1: В общем, пусть прохлада вносит сегодня свои коррективы в вашу работу, в ваши мысли и в ваше настроение. А мы здесь для того, чтобы тормошить вас, чтобы все эти приятности вы не проспали.
0: Майская и Романенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Беларуси живут мирные люди, здесь не сидит враг под каждым кустом. Своим мнением о Беларуси в беседе с корреспондентом Белта поделился житель Германии Оливер Шнейман. Он является соорганизатором международного пленэра в Брестской области, в котором участвуют белорусские, немецкие и российские художники. Группа посещает места, связанные с историей Великой Отечественной войны. «Я считаю это очень важным. Как мне кажется, я прочувствовал, что война нанесла ужасно глубокую рану в душу белорусского и российского народов, но также и в душе немецкого народа. Он тоже страдал. Я твердо убежден, что мы должны быть вместе, чтобы достичь прочного мира. Потому что люди, которые знают друг друга, не стреляют друг в друга и менее подвержены пропаганде», считает Оливер Шнейман. Нотариусы Брещины сегодня будут консультировать бесплатно. Акция приурочена к празднованию Дня независимости Республики Беларусь. В течение рабочего дня граждане могут обратиться в любую нотариальную контору Брестской области и получить консультацию нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию. Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро и время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В субботу Брестский грибной канал превратится в эпицентр драйва. Там состоится семейный фестивальный тур «Беларусьбанка. Твое зеленое лето». Развлекательная программа начнется в 15 часов. Вечером на сцену выйдут Влад Кобяков и Олег Майами. Вход свободный. Под эгидой Межгосударственного совета по противодействию коррупции организовано проведение конкурса социальной рекламы «Вместе против коррупции». К участию допускаются авторы в возрасте от 10 до 17 и от 18 до 25 лет или творческие коллективы в трех номинациях: лучший рисунок, лучший плакат и лучший видеоролик. Первый этап продлится по 1 октября отдельно для стран-участниц. Победители проходят в финал, который состоится в октябре-ноябре. Церемония награждения лучших планируется в Москве. Работы принимаются до 1 октября на сайте anticorruption.life. И последнее. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, града и сильного ветра. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы. В отдельных районах возможен град. Ветер западный, северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14, местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27, по востоку до 28-30 с плюсом. В Барановичах 22-24, в Бресте и Пинске сегодня 23-25 тепла.

0: Майская и Романенко. Самое доброе утро.
1: Добрее не придумаешь, друзья мои. Почему? Да потому что мне кажется, что сегодня все с самого утра будут особенно рады, особенно счастливы, особенно активны и особенно задорны, как мы, например. А знаете почему? Да потому что прохлада пришла. Прохлада в страну пришла. Никогда не думала, что буду радоваться, когда нам синоптики сообщают о том, что град кое-где. Град, да пожалуйста. Да ладно. Да давайте град. Главное, чтобы не жара, которая стояла невероятно. Слушайте, вот единственный плюс, который я рассмотрела в этой жаре, который был, люди наши загорели так, как будто были у Египте. Ого. Это 100%. Загар был, да, невероятно красивейший. Когда ты спрашивал, ну что, трицыны, где купили масло, для чего, для загара. Ладно, рассказывай, куда летел, на скидки, не на скидки, в рассрочку взял, не в рассрочку путешествия и так далее. Не, говорят, вот тут на пляже лежала. Такая красивая получилась. Конфетка, шоколадная, да, невероятно. Поэтому, друзья, я к чему? К тому, что можно так или иначе абсолютно во всех обстоятельствах искать выгоду и плюсики.
2: Ой, да, по поводу выгоды и плюсов, конечно же, той погоды, которая была и та, которая стала, сравнивать есть чем, конечно. Поставив на весы, понятное дело, что сейчас особо в такой вот период не разгуляешься, не позагораешь, зато люди выдохнули, знаешь, и как будто вот из себя вот выдохнули то количество огромной жары, которая копилась на протяжении последних недель. Но, между прочим, говоря уже о конкретном оттенке и цвет кожи, друзья мои, а вы видели зеленых людей? Вот честно, за последнее время как часто вам попадались зеленые люди? Из-за жары, возможно, но не из-за некого праздника, который, между прочим, сегодня отмечает всем миром, однако Всемирный день НЛО. Вот так, если мы уже говорим конкретно про зеленых человечков, про существование их, кажется ли это мифом или правдой, все эти секреты зоны 51 и рассекречивание ввиду, значит, большого количества сериалов, посвященных этой теме. Одни секретные материалы, чего стоят, собственно, на рубеже нулевых, когда мы просто засматривались, значит, поисками агента Скали и Малдера, и вспоминается это, вы знаете, с какой-то такой вот ностальгией и приятным моментом. В общем-то, друзья, верить или нет, вот в чем вопрос. Но, тем не менее, этот праздник говорит нам о том, что все может быть.
1: Ой, друзья мои, ну мне кажется, что каждому свое, понимаете? Кому-то ближе зеленые человечки, кому-то ближе человечки загорелые, понимаешь, смугленькие. Каждому свое, друзья мои. Но мне ближе сегодня день абсолютно по другому поводу. Сегодня в эту замечательную, прохладненькую, комфортную погоду можно надеть на себя все, что ты желаешь. Не вот эти топики, не вот эти вот маечки просто открытые, да, а можно как-то уже посерьезнее выглядеть. И вместе с тем, знаете, ведь вот при таких погодных условиях наконец-таки можно заняться делом активно, потому что работать в такую жару, когда, например, у тебя кондиционера в кабинете нет, это же невероятно, это просто пытка настоящая, друзья мои. То ли дело сегодня, да, и приодеться тоже сегодня. Я лично, вы знаете, ну, почти в белорусской вышиванке пришла на работу, практически, друзья мои, недалеко, я бы вам сказала, ушла. Сегодня, именно 2 июля, отмечается в нашей стране День вышиванки в Беларуси, праздник национального орнамента, который белорусы отмечают накануне Дня независимости Республики Беларусь. И в этот день, конечно, принято надеть что? Что-нибудь с традиционным узором, от настоящей рубашки-вышиванки до скромного, друзья мои, так или иначе, аксессуара. Ну и почувствовать в себе все-таки вот большую такую культурную нить, мне кажется, правда, которая тянется из поколения в поколение в нашей стране. Праздник совсем молодой вместе с тем, дорогие люди, если вы про него раньше не слышали, но прижился, на удивление, он очень даже быстро. Ну и понятно, да, орнаменту у белорусов буквально вынесен вот где флаг, и там орнамент наш. Так что повод носить его с гордостью, мне кажется, есть всегда. Еще это, конечно же, приятно, необременительно. Даже если вы забыли про дату, отыскать в гардеробе что-нибудь с национальным узором обычно проще, чем кажется, друзья мои. Так что сделайте это. И сегодня будьте особенно горды за свою страну.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью васильковой истории.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: люди о людях.
1: Друзья мои, сегодня в рубрике «Люди о людях» я готова говорить о ней. Слушайте, ну как-то не вяжется у меня, что девчонке 17 лет, ну как так? Знаменитая уже достаточно не только своими талантами, которые передались ей от родителей, но, конечно же, и самостоятельной личной жизнью, и, безусловно, тем, что влюблена по уши, как и многие поклонницы, но любовь какая-то совершенно другая, по ее же признанию, у нее к ней, к Дмитрию. Да. Что я говорю? Говорю здесь, друзья мои, пересильд Анечка попала в сказку, сыграет с Никитой Калагриевым, опять-таки пересекут с ребята в экранизации Садко. Там будет такой многорукий злодей, я бы сказала, и морское царство. Ну, в общем-то, один из главных сюрпризов действительно для поклонников появления в проекте Анны Пересильд. Вместе с тем, появление Никиты Калагриева уже не сюрприз. Я бы сказала, такой, ну, одиозный, что ли, актер. Такой очень особенный, несмотря на слегка подмоченную даже репутацию. Ну, согласитесь, да? И острый язык раз за разом появляется в детских семейных сказках, что очень-очень интересно. Вместе с тем, ждем экранизацию. Мне кажется, это будет интересно. Очень даже как-то по-особенному. Ну и, безусловно, обязательно с душой.
2: Ой, слушайте, а вот что сейчас готовы отдать за полцарства вот в современном нашем мире? Наверное, за возможность побывать на чемпионате мира этого года и своими глазами увидеть премьеру нового Человека-паука. Вот, между прочим, а что же объединяет все эти события? Один прекрасный человек, звезда, аргентинская футбольная звезда Лионель Месси, который снялся в тизере к фильму о новом Человеке-пауке. И это видео, между прочим, уже стало вирусным в соцсетях. Значит, кэп сборной Аргентины стал звездой нового ролика в поддержку блокбастера. В общем-то, по сюжету Питер Паркер, он же Том Холланд, сидит в кофейне, когда туда заходит Месси. От неожиданности Питер падает на пол, ну а Лионель показывает, что нашел это место специально по такому трекеру паука. Ну, в общем-то, Паркер за мгновение перевоплощается в Человека-паука и предлагает футболисту полетать на паутине над Нью-Йорком. В общем-то, все фанаты в восторге. Это очень хорошая компания для продвижения самого фильма про Человека-паука с участием Тома Холланда и Зендая. В общем-то, знаете, когда картинка сложилась, и то, что происходит сейчас в Нью-Йорке, это описать двумя словами, очень непросто. Действительно, чемпионат мира, Аргентина рвет и ставит новый рекорд. Так что вперед, ну и мы, конечно же, за спорт.
1: Я вообще вот подумала о том, что действительно четверг, так или иначе, это киношный день, премьеры в социальных сетях, очень много тоже новостей появляется в кинолентах, обновлений и так далее, и так далее. Я вот вспоминаю интервью с Дмитриенко, и он как-то сказал о том, что он готов попробовать себя в роли режиссера и тоже хотел бы снять фильм на очень одну интересную тему. На какую, на самом деле, не признался. Сказал, что пусть это останется сюрпризом, друзья мои, но тематика фильма будет посвящена его стране. Это очень, друзья мои, круто. Делайте свое дело с любовью и не думайте о том, что это никому не интересно. Пробуйте, а мы вас обязательно поддержим.
0: Люди о людях.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за гроз, града и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность на большей части территории, кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах возможен град. Ветер западный и северо-западный 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня синоптики обещают от 22 до 27 градусов тепла. По восточной половине области температура воздуха составит плюс 28-30. В Барановичах сегодня 22-24, в Пинске и Бресте сегодня 23-25 тепла.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
4: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай современный холодильник LG с инверторным мотором и зоной свежести с регулируемой температурой со скидкой 300 рублей за 2499 рублей. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
5: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
6: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
7: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
8: Слухай наших.

0: просто утро, а самое доброе утро.
1: Ну, что сказать, та еще штучка, это Люся Чеботина. Вообще, вы знаете, огромное количество интервью пересмотрела с ней. И, конечно же, вот такое поведение у нее интересное, мол, я центр вселенной, а вы вот целуете меня не касаясь. Как хотите, это сделайте. Но мир на самом деле, друзья мои, он настолько многообразен, что я не удивлюсь, что появится конкретно когда-нибудь в социальных сетях человек, который целует другого, не дотрагиваясь, друзья мои. Вы думаете, это невозможно? Мне кажется, в этой жизни возможно абсолютно все. Главное это того, что ты делаешь, абсолютно на всех этапах получать удовольствие. Это касается построения и личной жизни, и взаимоотношений со второй половиной. Это касается вопроса построения и карьеры, друзья мои, и взаимоотношений вне дома и так далее, и так далее. Но вообще, вы знаете, я посмотрела социальные сети, вообще брещаны, жители первого региона, и, конечно же, удивилась чему? Тому, что люди просто радуются элементарным природным вещам. Дождь пошел, и это счастье. Это действительно так или иначе случилось, друзья мои. Дождь пришел в Брест, и я вам хочу сказать, что я его пропустила. Потому что спала без задних ног, и, проснувшись ранним утром, 4:30, поняла, что, вау, земля какая мокрая, вау, как хорошо. Но вместе с тем, город выдохнул, а социальные сети, да, заполнились, вот я смотрю, восторженными кадрами и сообщениями по прогнозам. Кстати, это только начало, друзья мои, так что зонты далеко не убираем, пусть лежат где-то наготове. Ну и всем прохладных мыслей сегодня.
2: Ох, я так полагаю, что сейчас вот-вот входит в тренды та самая композиция, значит, Николая Носкова. Лей, не жалей. Слушай, это уже время сколько прошло, а я вспомнил про этот трек, но, собственно, не об этом хотел поговорить. Вот по поводу жары, которая вот сошла, и слава богу, собственно говоря, это как-то повлияло на рост даже неких достопримечательностей мира, и, между прочим, появилась такая очень интересная новостюха о том, что из-за аномальной жары Эйфелева башня выросла аж на 10 сантиметров. Оказывается, не только мы, люди и человеки во сне растем, и вот такие вот самые мировые известные достопримечательности. Ну и, конечно же, судя по всему, хуже всех, наверное, приходится Пизанской башне, потому что с ростом конструкции ее все больше и больше тянет к земле. Вот так.
1: Друзья мои, послушайте, ну вот если жара прошла, а вы любитель жары, тогда мы так или иначе готовы устроить настоящую жаришку уже завтра, сказала я заманчивым голосом. Что я здесь имею в виду? Если вы еще не знали, если вы еще не слышали, тогда, друзья мои, ловите классное жаркое настроение и невероятный летний вайб в звучании диджея First Line и ведущих Влад Романенко, Юли Майской, нас, команды утреннего шоу «Самое доброе утро» уже завтра. Где? В Сморгоне. Мы приедем в ваш город 3 июля для того, чтобы все вместе в вашей компании, дорогие люди, отметить День независимости Республики Беларусь. Это будет круто, это будет жарко, это будет масштабно. Да, это масштабная дискотека от Радио Брест. Не пропустите, встречаемся завтра в Сморгоне. Подробности будем еще рассказывать, а еще заходите в наши социальные сети. Радио, _Брест.
0: Майская и Романенко. Самое доброе утро.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламы.

0: Проверь меня, если сможешь.
1: Рубрика, друзья мои, у нас такая имеется. Ну что, делайте радиоприемники погромче. Будем проверять. Да нет, не вас. Расслабьтесь. Будем проверять друг друга. Прямо сейчас, друзья мои, для того, чтобы не просто делать вид, что мы так или иначе проснулись, а уже быть бодрым. А после нашей рубрики порой мы друг друга себя ощущаем, но невероятно бодры, веселы. И, в общем-то, появляется после нашей рубрики огромное количество вопросов по отношению к себе. Да, друзья, наши вопросы друг другу помогают нам раскрыть друг друга лучше, а вы за этим наблюдаете. Итак, Романенко, мой первый вопрос летит к тебе. Расскажи мне, пожалуйста, чем ты до сих пор не научился пользоваться?
2: Да, хорош вопрос. Слушай, наверное, всем научился пользоваться. Может быть, просто нет таких вещей, которыми я не умею пользоваться?
1: Ну,
2: нет.
1: Ну,
2: в бытовом плане вроде как все. Все
1: так,
2: умею, все могу.
1: На спицах ты вязать можешь,
2: на
1: да?
2: Вот, хороший, кстати, вариант ответа. Нет, я пробовал, не могу. На спицах нет, мне кажется, такое, знаете, больше такое вот, может, женское это дело, а может быть и нет, стоит попробовать.
1: Скажи мне, пожалуйста, научился собирать грибы в лесу, так чтобы вот...
2: Да, нет, честно, научился, да. научили. Супругу научила собирать, наконец-таки, спасибо тебе большое.
1: Научили,
2: заставляя.
1: Как это все жизненно у нас.
2: Да сильно. Да, не хочешь, да полюбишь. Так оно и получается по жизни. Так, Юлия Майская, скажи мне, пожалуйста, вот что тебе хочется в данную секунду и в данный момент времени?
1: Так, чего бы мне хотелось бы? Слушай, мне бы хотелось посмотреть разные-разные города, разные маленькие деревушки, разные маленькие, вот такие, знаешь ли, незамысловатые аутентичные музеи, которые существуют у нас в Беларуси. Да, в белорусских деревушках. Вот такие, те, которые были созданы самими жителями деревни. Вот я очень это все дело люблю, я обязательно это посмотрю. А вот в данный момент мне бы хотелось быть не здесь, правда. А вот где-то в одном из таких музеев, Романенко.
2: Как-то честно.
1: Ну да, у меня же по-другому не бывает, ты же знаешь.
2: Абсолютно.
1: Так,

0: Романенко, расскажи мне, пожалуйста, какой самый необычный комплимент тебе когда-либо делали?
1: Необычный комплимент, О, вот этот дылд пошел. Хо-хо-хо, ты смотри. Ну, слушай, ну, дылды называли, но это было, наверное, очень-очень давно, еще в таком подростковом времени. Сейчас, ага, помню, да, периодически называют бомбик.
0: Понятно. Бомбик. Романенко, мне было не смешно, в общем, получая ответ на мой вопрос, поэтому я готова свой вопрос адресовать тебе, чтобы не акцентировать внимание.
1: На бомбике, да?
0: Да. Хорошо. Так, расскажи мне, пожалуйста, какая у тебя есть странная привычка, о которой тебе не стыдно рассказать всем?
1: Странная привычка, да, которую не стыдно рассказать. Слушай, наверное, просто люблю хрустеть пальцами. Но я это не делаю в студии, не знаю, потом... А потом как делаю? А потом это все, как знаешь, вот уходит в отрыв, Майская. Вот лучше тебе не слышать.
0: Романенко, а почему ты дал мне возможность задать себе дважды вопрос?
1: Потому что... А ты вот имеешь такую возможность. Ты имеешь такую возможность задавать два вопроса подряд.
0: Вот, слушайте, люди, это вот что происходит? Это происходит, что мы женщины шеи, а это мужчины. А не головы наши, дорогие, которые иногда сидеют от наших поступков, правда? Романенко, давай твой вопрос мне.
1: Слушай, вот умеешь ли ты по-настоящему просить о помощи?
0: Так, умею ли я? Ты знаешь, что, наверное, да. Наверное, умею. Вот просто не было никогда такой ситуации, чтобы я просила вот как-то о помощи, если говорить в глобальном смысле. И я очень желаю себе и абсолютно всем тем людям, которые нас сейчас слушают, чтобы никогда не было повода серьезного, друзья мои, просить вас о помощи окружающих. Чтобы в вашей жизни все было чинно, мирно, чтобы ваши родные и близкие, вы тоже были здоровы, чтобы если вдруг попросить соседа, я не знаю, это гвоздей дай, ну, вот это помощь, да. А так глобально нет, друзья. Будьте, правда, будьте здоровы и счастливы. Вот этого я вам желаю. Так, Романенко, скажи мне, пожалуйста, да, а если бы тебя не назвали Владом, вот как бы могли тебя называть? Вот твое такой приоритет в мужских именах. Вот кем бы ты мог зваться, расскажи тогда.
1: Кирилл, так. Богдан.
0: Так.
1: Вот Иван почему-то у меня в голове сейчас крутится. Не знаю, почему. Может быть, Ваня Дмитриенко опять вспомнил. Мы сегодня о нем говорили. Ну, наверное, ты знаешь, вот топ-3 имени лично, которые нравятся мне. И, может быть, я назвал не себя, а, к примеру, своего ребенка. Да, ребенка-то как-то таки Богдан. Это Ян, это Глеб. Ну и пусть будет Иван.
0: Ладно. Ну, красивые имена на самом деле мужские. Очень-очень. Ну, говорят, как назовешь корабль, так его и поплывет.
1: Так его Яном и назовут.
0: Да, Романенко, вот расскажи, твой корабль далеко уплыл? Ты Владислав, красивое же имя у тебя.
1: Куда плывет мой корабль? Далеко ли он уплыл с именем Владислав?
0: Да, да.
1: Ну, знаешь, вот конкретно славой-то я не владею, если мы уже пошли по вот этой вот этимологии имен. Но ты знаешь, что я нисколько не сожалею о том, что меня назвали Владислав. Правда. Но ты знаешь, вот этот вот момент официоза сохраняется. Я так не люблю, когда меня называют Владислав, если честно. Вот хоть ты убейся. Влад, да, Владушка, Владик еще допустимо, а вот Владислав, ну как-то сильно официально.
0: Ой, друзья мои, пусть сегодня вас называют так, как вам приятно слушать. Пусть меньше, знаете ли, отзываю вас вот так. Владислав, пожалуйста, решите эту и эту и эту задачу. Пусть сегодня вообще не поступает таких вопросов к вам, дорогие люди. И хочется напомнить сегодня, что четверг. Да, у большинства из нас что? Последний рабочий день на неделе. Ах, как приятно, правда? Правда, да? Ну что, друзья, летим мы дальше. Здесь мы перелетаем в следующий музыкальный час. Не забываем брать вас с собой туда и, конечно, слушаем вместе классные треки. Ну и помните о том, что народная перекличка имеет место быть 33-код-399-0011.
2: В эфире Майская и Романенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Брестский облпотребсоюз приобретет в этом году 14 автомагазинов для обслуживания жителей сельской местности. Об этом накануне дня кооперации сообщила заместитель председателя правления Брестского облпотребсоюза Лариса Козлова. В потребительской кооперации Брестской области работают 8500 человек, большинство в объектах торговли и общепита. В прошлом году инвестировали во все отрасли 21 миллион рублей. Автоматизировали все объекты, неплохо развиваем промышленность, модернизировали практически все мясоперерабатывающие предприятия, ввели в эксплуатацию цех по производству мясных консервов в Пружанах, рассказал первый заместитель председателя правления Брестского облпотребсоюза Алексей Макаревич. Принята областная программа развития торговли, ремонта и модернизации объектов сельской местности. В частности, в нынешнем году планируется приобрести 14 автомагазинов. В основном магазины на колесах обслуживают малые населенные пункты с численностью не более 200 человек. В Бресте в преддверии профессионального праздника собрались работники потребкооперации со всех уголков области. Их поздравил первый заместитель председателя правления Белкообсоюза Виктор Королев. В Брестской области пройдут многочисленные мероприятия, посвященные Дню независимости. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Брестского облисполкома. Во всех регионах 3 июля ключевыми станут торжественные митинги с возложением цветов, всебелорусская молитва за Беларусь, концертные программы, республиканская патриотическая акция «Споем гимн вместе». В каждом городе и районе пройдут яркие мероприятия, которые подчеркнут достижения и самобытности региона, рассказали в пресс-службе. В Бресте в День независимости откроют мурал Андрею Кижеватову. В Пинской центральной больнице для пациентов приобрели новый аппарат МРТ. В средней школе номер 14 Пинска для учащихся открывает бассейн. В Ганцевичском районе планируют провести праздничное шествие трудовых и творческих коллективов, учащихся и представителей общественных организаций. В Столине покажут военно-историческую реконструкцию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В Барановичах инициировали ко Дню независимости мотопробег. В Березовском районе велопробег «Всем сердцем за Беларусь». В Лунинецком районе 3 июля проведут соревнования по скоростному сбору «Спилскарт». Управлением культуры облисполкома совместно с Министерством культуры Пензенской области Российской Федерации в рамках 85-летия начала Великой Отечественной войны и ко Дню независимости Республики Беларусь выработано предложение по созданию тематических муралов в Бресте и Пензе. В дар Брестской области передан мурал, посвященный Андрею Митрофановичу Кижеватову, защитнику Брестской крепости, уроженцу Пензенской области, герою Советского Союза. А Пензенской области мурал, посвященный Петру Павловичу Кочеткову, участнику обороны Брестской крепости, уроженцу Пензенской области. Мурал, посвященный Кижеватову, появится в Бресте на пятиэтажном доме по улице Героев обороны Брестской крепости. Автором эскизного проекта выступил художник-скульптор Евгений Матюта.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Сегодня Главное управление юстиции Брестского облисполкома совместно с Брестской областной нотариальной палатой, Белорусской нотариальной палатой, Брестской областной коллегией адвокатов, Брестским областным управлением Фонда социальной защиты населения проведет акцию по консультированию граждан по вопросам, относящимся к компетенции органов юстиции и органов социальной защиты, приуроченную ко Дню независимости Республики Беларусь. Консультирование пройдет по адресу Брест, проспект Машерова, 6, с 14:30 до 16:00. Телефон для предварительной записи 30 16 16. В Пинске реконструкцию водозабора Пина-2 планируют завершить в начале 2027 года. Об этом рассказал генеральный директор областного унитарного предприятия управления ЖКХ Александр Максимчук. Работы на объекте выполняются с нынешнего марта. Нормативный срок окончания строительства – сентябрь 2027 года. Мы пошли на определенные меры, чтобы ускорить процесс. Планируем станцию обезжелезивания вести до декабря, чтобы качество воды соответствовало нормам, пояснил Александр Максимчук. Коммунальные службы выполняют ряд мероприятий, чтобы не было ухудшения качества воды. После введения станции обезжелезивания специалисты планомерно завершат другие виды работ. Какие условия созданы для организации рабочего процесса и пересечения белорусско-польской границы в пункте пропуска Брест и транспортно-логистическом центре Брест-Белтаможсервис-3 с учетом аномальной жары, проинспектировал заместитель председателя Государственного таможенного комитета Андрей Большаков. Он отметил, что недавнее расширение, имеющееся рядом с пунктом пропуска Брест зоны ожидания, совершенствование ее социальной и бытовой составляющих позволяют гражданам, прибывающим для выезда, обеспечивать себя необходимым в сложившейся погодной ситуации. Также он положительно оценил скорость оформления брестскими таможенниками транспортных средств. На сцене Брестского академического театра драмы сегодня премьера постановки «Брестская крепость». Легендарный спектакль возвращается на сцену театра спустя 40 лет к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Постановку впервые представили в Бресте в 1953 году. Она не сходила с театральных подмостков треть века. «Брестская крепость» была сыграна около 1000 раз в Беларуси и за рубежом. В театре решили вернуть знаковый спектакль на сцену. Сценарий доработали, убрав некоторые исторические нестыковки, проконсультировавшись с работниками мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». В постановке задействованы более 30 артистов разного возраста. Основной упор сделан на человеческие чувства и взаимоотношения между людьми во время войны. Мария Демчук, служба информации, радио «Брест». Дальше о погоде.
0: Года.
2: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, града и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы. В отдельных районах возможен град. Ветер западный, северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14, местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27, по востоку до 28-30 с плюсом. В Барановичах 22-24, в Бресте и Пинске сегодня 23-25 тепла.

0: Майская и Романенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Самое, что ни на есть, доброе. А знаете почему? Потому что прохладное, дорогие друзья. Но что мы можем делать, когда нам комфортно? Абсолютно все, друзья мои. А самое главное, оставаться так или иначе добрее, в ресурсе, друзья мои. И, конечно, аккумулировать всю энергию для достижения определенных целей. А кто-то будет, знаете ли, я знаю, на что уповать. Это то, что я не успел ничего. Я ничего не смог поделать с собой, потому что конец рабочей недели. А неделя короткая была. Я не виноват. Неделя короткая была. Кто-то для себя, конечно же, выбирает иной путь и говорит, да что мне целых 4 дня, я все успею, даже больше. Друзья мои, вот знаете ли, разность вот этих жизненных линий и позиций зависит исключительно от человека. Я вам желаю сегодня от души своей большой родины наблюдать все самое лучшее вокруг себя, в людях и, конечно же, в себе, так или иначе. Поэтому всем прохлады, классных решений и результативного итога в этот четверг.
2: Слушайте, ну а если вы по каким-то причинам остались в квартире, даже если не в квартире, находитесь в офисе и в помещении, как правило, лягте на пол, 3-4, сделайте зарядку, ну и возьмите с собой какую-нибудь заметку, чтобы сразу же вместе, значит, с собой побежать на очередное спортивное мероприятие. Да, будучи журналистом или просто человеком, который интересуется спортивными соревнованиями, сегодня, да, действительно, мы успели проговорить про Международный день спортивного журналиста, но не посвятили ему достаточно большее количество времени. Ну, действительно, многие журналисты, которые специализируются на теме спорта, как и их коллеги по другим направлениям, тоже работают и на телевидении, и на радио, в печатных СМИ, и в современных интернет-ресурсах. В принципе, сколько можно наблюдать в разных, разного рода рилсах и видео, как спортивные журналисты начинают бежать быстрее самих, значит, спринтеров. Либо же вы или они находятся на каком-то футбольном поле и успевают пробежать полностью по бровке всю эту 30-40-50-метровую и, собственно говоря, понаблюдать за игрой любимой команды. В общем, если вы являетесь любителем либо дилетантом, но хотите попасть вот в эту вот плеяду спортивных журналистов, как говорится, виват, флаг или что вы там держите в руках, и вперед постигать азы.
1: Друзья мои, именно в этот день, 2 июля, в далеком 1924 году, была создана Международная ассоциация спортивной прессы, друзья мои. И я знаю людей в нашем окружении, в том числе коллег, которые работают на нашем телеканале «Беларусь-4 Брест». Люди, которые, знаете ли, несмотря ни на что, те рекомендации, например, что «Нет, у тебя не получится, значит, читать новости спорта, ты где-то можешь, вот, знаешь ли, не проговаривать четко буквы», а человек, несмотря ни на что, шел и добивался своих целей. Друзья мои, будьте влюблены в дело своей жизни. Ставьте для себя приоритеты, которые так или иначе будут повествовать добро в ваших начинаниях. Потому что если я такой и я хочу, потому что у того получается, у меня нет, значит, у меня будет лучше. Вот таких на соревновательных моментах не получится ничего. Сколько я уже наблюдала таких зарисовок, друзья мои. Ну, а если с душой открыто, тогда обязательно все получится достигнуть. Ну, а мы, Юлия Майская и Влад Романенко, поддержим вас в этом.
3: Двор детства,

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 килограммов и функцией пара по отличной цене. И с оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
4: Вот эта шкатулка с золотом достанется только одному.
5: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну между детьми Константина Фомича и внуками.
6: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
4: Не внуки, а мафия.
7: Дед Фомич уже в кино. 12, 35, 45.
8: Знай наших.

0: не просто утро, а самое доброе утро. В эфире Майская и Романенко.
1: Романенко, вот скажи мне, как ты думаешь, кто из нас больше работает, я или ты?
2: Или Майская, я ставлю этот вариант. Ну, это будет странно, если я скажу, что работаю больше я, а потом Юля Майская скажет, да нет, что ты тут себе возомнил, работаю больше я.
1: А я на самом деле так и скажу, а вот ты знаешь, статистика, между прочим, подтверждает мои слова. Так что да, это я больше тебя работаю. Но на самом деле женщины белорусские, действительно, есть такая статистика. Уважаемые мужчины, вы ж не обижайтесь, работают больше мужчин. Больше мужчин. А что здесь имеется в виду? Мы работаем на работе. Потом приходим домой, и там тоже начинаем так или иначе работать. Друзья мои, да. Женщина женщину поймет, а мужчина женщину не поймет, скажет, так это же твои домашние обязанности. Ты что? В смысле? Ну хорошо, так ладно, домашние обязанности. Так они тоже называются работой. Понимаешь, я же не сижу, щи борщи варю, например, и так далее, и так далее. У тебя есть что сказать против этого?
2: Ты знаешь, у меня есть сказать что-то против этого, и, как правило, мои аргументы излишни. Говорить о том, что женщина не выполняет свои домашние обязанности, это все равно, что попасть в горячий котел. Причем, знаете, вот таким вот нагишом. А, собственно, когда мужчина ничего не делает, но при этом он проявляет интерес к каким-то, ну, простым, бытовым таким вот вещам, например, прибить какую-нибудь полку, взять гвоздь, наконец-таки, разложить это все по полочкам, женщина тебе в укор не скажет, мол, ну, пришел с работы, устал, но потом с этими гвоздями разберешься. А вот мужчина почему-то сразу начинает хвататься за аргументы. А как же, барин с работы пришел, а накормить надо, а напоить надо, а на стол положить. Поэтому мне кажется, что со стороны мужчины к женщине всегда больше требований.
1: Я, знаете, что подумала? Как сегодня вечером мужчины накормишь, так он завтра деньги тебе и заработает. В таком никаком количестве. Либо наоборот, в каком количестве.
2: Золотые мысли.
1: То есть смотри, получается, что у нас по статистике женщины работают больше мужчин, но мужчины зарабатывают больше. Это как так вообще получается? Расскажите мне, пожалуйста. Действительно, что касается зарабатывания денег в нашей стране Беларуси, то эта задача по-прежнему падает в основном на вас, мужчины, на вас.
2: Это
1: же мы без вас, мы же не, без вас не мы, понимаете? По результатам исследования материальное обеспечение семьи является обязанностью, да, мужчин в более чем 60% случаев, почти 70%. Совместной обязанностью, значит, зарабатывание является 30%, да? А вот женской обязанностью зарабатывать деньги и содержать семью относится 0,2%.
2: Все, Майская, я знаю.
1: Живем.
2: Я знаю, как это топор войны зарыть. Знаешь как? Надо спеть песню. Я это ты, ты это я, и никого не надо нам. Вот после таких песен, поверьте вы мне, ваша семейная жизнь заиграет красками. Ну еще шуршащими банкнотами в руках у вашей супруги. Да.
1: Нет, Романенко, запеть на другую песню. 3, 2, 1.
3: А я танцую под шаде, танцы прямо на мне, танцы прямо во тьме.
1: Ты продолжай.
2: Она не в себе.
1: Продолжай.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.
4: Радио.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за гроз, града и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность на большей части территории. Кратковременные дожди, грозы. В отдельных районах возможен град. Ветер западный и северо-западный 4,9 метра в секунду. При грозах порывы до 14. Местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. А вот температура воздуха по области составит от 22 до 27 градусов. По восточной половине области плюс 28-30. В Барановичах 22-24, в Пинске и Бресте сегодня 23-25 тепла.
2: Реклама.
0: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: работу работай.
1: Иногда, да, люди, которые так или иначе приходят в офис изо дня в день, с понедельника по пятницу, думают, устал я немного, да, вроде работу свою люблю, но интересненькую бы какую-нибудь, вот хотя бы раз попробовать, что за она такая необычная работа. Слушайте, а вы когда-нибудь думали о том, могли бы вы работать, дорогие люди, брестским фонарщиком? Вот нашим брестским фонарщиком. Да, Виктор Кирисюк наш занимает эту должность огромное количество лет уже, неизменно, друзья мои. Но вот кажется, со стороны все так легко, все так просто, друзья мои. А вот если сейчас взять и конкретно вот с завтрашнего дня вы ходите работать на должность фонарщика в городе Бресте. Вот ответьте себе честно, смогли бы? А, вот, тут начинается... Не-не, я лучше у себя в офисе посижу, я уже свою работу знаю. Всегда, вы знаете, другие работы кажутся чем-то большим, чем-то лучшим, чем-то важнее, оплачиваемые и так далее, и так далее. А вот свою работу порой мы недооцениваем. Друзья мои, цените не только чужой труд, но и свой труд. И, конечно, выписывайте на листике минусы и плюсы своей профессии. Я уверена, что если вы там энное количество лет задерживаете, значит, плюсов в вашей работе гораздо больше, чем минусов.
2: Но, кстати, продолжить топ интересных профессий мира, в принципе, могли бы какие-нибудь нюхатели стоп, ныряльщики за гольф мячами или переворачиватели пингвинов. Вот, собственно, у этих ребят есть бесспорно работа интересная, но вот спрос, кстати, на необычную профессию в Беларуси очень высокий. А вот как вам такая профессия, как зоопсихолог? Вот в нашей стране она потихонечку начинает набирать обороты. Я знаю, что в России уже более 72% владельцев домашних животных точно готовы обратиться к этому специалисту, но если их питомец начал вести себя странно. Мы потихонечку перенимаем эту вакансию и действительно смотрим, а что же там у нас в России, насколько это все дело оплачивается. Ну, в среднем зоопсихологи в стране соседки получают 140 тысяч российских рублей. В общем-то, сами там попробуйте пересчитать на белорусские рубли, сколько это получается. И, собственно, в его-то главная задача входит поддерживание ментального здоровья животных и, в принципе, находить у них какие-то причины поведенческих патологий. Агрессивность, пугливость, тревожность и так далее по списку.
1: Романенко, ты закончил, а я хочу тебе сказать, что я держала в уме вопрос к тебе. Ты упомянул такую профессию, как нюхатель стоп, да?
2: Да.
1: Да, уникальная профессия.
2: Абсолютно.
1: Расскажи, а для какой страны она вообще и эффективна? Где вообще такую работу ищут? Где можно прийти на должность и занимать ее? Что это за рабочее место такое? И для чего она нужна?
2: Ты думаешь, что у меня есть информация по поводу нюхателя стоп? Я знаю, что эта профессия имеет место быть. Ну, а где именно? Ну, тут, наверное, все-таки вопрос не раскрыт. Но мы обязательно, знаете, пойдем, пройдемся по стопам.
1: Мы пройдемся.
2: И посмотрим, конечно, где эта профессия имеет место быть. Опять же, повторюсь, собственно, вот как-то так.
1: Ну, ладно, пройдемся, у нас время есть, а в следующем выходе обязательно расскажем, откуда взялась профессия, где работают больше всего огромное количество людей, либо нет, друзья мои, а может быть, эта профессия из поколения в поколение передается.
0: Работу работай.

0: друзья мои, вы помните, я давала вам совет не прижиматься к друг другу, да, потому что можно прилипнуть относительно вот этой жары, которая стояла невероятная, когда люди истекали просто потом, и, знаете ли, еще объятия. Ты что, давай обнимешься? Ну, ни в коем случае. А вот, знаете ли, с такой погодой сегодня комфортно прижиматься, обниматься, друзья мои. Все это, конечно же, идет в зачет. И необходимо это делать. Для чего? Конечно же, для установления этой самой крепкой связи, психологической, эмоциональной. Ты чувствуешь во время объятий так или иначе поддержку другого человека. Иногда, вы знаете, люди более тревожные, утверждают эксперты, объятия просто необходимы на старте дня. В начале рабочего дня, когда, возможно, перед человеком стоят какие-то стрессовые моменты, задачи, которые нужно решать, так вот такого человека, любимого своего, нужно на работу провожать вот это на-на-на-на-на платочек, на-на-на. А взял,
1: неплохо,
0: приобнял его просто и говоришь: давай, давай, хорошую зарплату, главное, принеси, давай.
1: Ой, с хорошей зарплатой в кроссовках на голову боссу ногу тоже далеко не уйдешь. Вот не знаю, мы, кстати, за эфиром, действительно, с Юлей Майской решили поразгонять вот эту вот непростую, казалось бы, очень щекотливую тему по поводу нюхателя, значит, стоп. И мы действительно поискали в интернете, насколько актуальна эта профессия в сегодняшних реалиях. Да, летом, как никогда, она актуальна.
0: Я просто у тебя спросила, да, потому что ты, я подумала, что ты обладаешь информацией, хоть вот сказав,
1: это,
0: да, в рубрике «Работу работой», потому как, слушай, это может, да, быть достаточно интересная профессия, сезонная, для тех, кто хочет офисную работу поменять. Вот, пожалуйста, такая работа. Нюхатель стоп. Это же ужас какой-то,
1: слушай,
0: правда?
1: А сколько платить должны?
0: Для чего она существует, эта работа? Чтобы что?
1: Ну вот мы как будто бы выяснили для того, чтобы человек, во-первых, носил правильную качественную обувь, чтобы сохранять вот эту вот микрофлору внутри, значит, вашего кроссовка, обуви, ботинка, неважно, чтобы ваши ножки не потели, не кусали комары. Вот. Но, между прочим, ну, на круглогодичной основе, собственно, такие специалисты работают. Работают они, между прочим, в крупных корпорациях, таких как Nike, Adidas и Procter & Gamble. То есть есть люди, которые приходят, и, я так полагаю, они не только стопы нюхают, между прочим. Это касается абсолютно всей продукции. Это кроссовки, это обувь спортивная, спортивная одежда и так далее по списку. Хотелось бы встретить этого человека и пожать ему руку, но что-то я сомневаюсь.
0: 100% ты такого человека не встретишь на просторах нашей страны, потому что у нас абсолютно работают разумно все, я не знаю, отделы производства кожгалантереи, обуви кожаные, производитель кожаной обуви, да не один в Беларуси. Мы знаем, что это невероятно качественный, высокий уровень. К нам сюда приезжают из-за рубежа для того, чтобы закупить колбаску, молочку и, безусловно, кожаную обувь. А еще и лен, постельное белье и так далее, и так далее. Поэтому у нас такая профессия 100% отсутствует, потому как у нас на фазе создания той самой обуви снижаются риски того, что ты будешь себя чувствовать некомфортно, когда придешь кому-то в гости и эту самую обувь снимешь. Ну что, друзья, мы продолжаем далее.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Для белорусов работы в Индонезии достаточно и есть готовность серьезно развивать взаимодействие. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах с президентом Индонезии Прабово Субианто, передает Белта. Александр Лукашенко напомнил, что накануне состоялись переговоры на уровне членов правительств двух стран и уже достигнуты определенные договоренности. Президент Беларуси также приветствовал решение индонезийской стороны об открытии посольства в Минске. Он провел исторические параллели между Беларусью и Индонезией, народы которых знают цену суверенитету и независимости. Опыт, приобретенный в борьбе за право самостоятельно распоряжаться своей судьбой и своей землей, положен в основу миролюбивой, но твердой и последовательной политики белорусского государства на современном этапе, сказал Александр Лукашенко. Дорожная карта развития ключевых направлений сотрудничества между Республикой Беларусь и Республикой Индонезия на 2026-30 годы одобрена по итогам переговоров в Джакарте президентов двух стран. По итогам визита также подписаны документы о развитии сотрудничества в различных сферах. Заключены меморандумы в областях промышленной кооперации, культуры, здравоохранения, аккредитации. Подписано соглашение о сотрудничестве между Национальной академией наук Беларуси и Национальным агентством исследований и инноваций Индонезии о научно-техническом сотрудничестве. Заключен меморандум о взаимопонимании между Национальным банком Беларуси и Управлением финансовых услуг Индонезии. В медколледжах Брестской области торжественно проводили молодых специалистов в профессию. Площадками для торжественных мероприятий стали Пинск и Брест. Дипломы получили 450 специалистов, готовых приступить к профессиональной деятельности. Пинский медицинский колледж выпустил 225 молодых специалистов. Среди них 28 выпускников получили красные дипломы за особые успехи в учебе. Брестский медколледж также провел торжественные мероприятия, выпустив группы «Лечебное дело» и «Сестринское дело». Дело общим составом 225 человек.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Пинском районе мотоциклист без прав выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с пассажирским поездом. Об этом сообщает Белта со ссылкой на ОВД Брестского облсполкома. Как рассказали правоохранители, 30 июня около 23:25-27-летний водитель, не имея права управления, ехал на мотоцикле Минск по улице Морозова в агрогородке Молотковичи Пинского района. По предварительной информации, проезжая железнодорожный переезд перегон Пинск-Юхновичи, он выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с пассажирским поездом. В результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте происшествия, а 22-летняя девушка-пассажир была госпитализирована. И последнее. На берегу Днепра в Шкловском районе 11 июля развернется республиканский праздник «Купалья». Александрия собирает друзей. Для удобства гостей фестиваля в дни его проведения будет организован дополнительный транспорт. Так, 11-12 июля транспортное обеспечение будет организовано Могилевским филиалом «Автобусный парк номер 1» и Шкловским филиалом «Автопарк номер 5» «Могилев Обл. Автотранс». Автобусы пойдут по дополнительно организованным маршрутам. Белорусская железная дорога во взаимодействии с Могилевским облсполкомом для обеспечения доставки гостей и туристов на мероприятие праздника предусмотрены 14 дополнительных поездов региональных линий эконом-класса. С новостями знакомит Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, града и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах возможен град. Ветер западный, северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14, местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27, по востоку до 28-30 с плюсом. В Барановичах 22-24, в Бресте и Пинске сегодня 23-25 тепла.

0: Майская и Романенко. Самое доброе утро.
1: Я не знаю, как у меня это получается, но я считываю последние фразы песен, значит, не русскоязычных, на свой манер. Домой хочу.
2: Это правда, Маска.
1: Ой, друзья мои, если вдруг у вас так получается, что вы очень хотите домой, знайте, что то, что вам подготовила судьба сегодня, и тот самый счастливый случай, который может с вами случиться именно в рамках рабочего дня, все это может не произойти, если вы потопаете в сторону дома. А еще, ровным счетом, топая в сторону дома, и проблема не обобраться будет по итогу. Потому что как только вы пересечете порог своего рабочего места, вы тут же кому-то понадобитесь. Это 100%. Мне кажется, в этой жизни работает именно так. Вообще, вы знаете, говорят эксперты, для того, чтобы все конфликты свести на нет, друзья мои, и споры в том числе, есть два варианта обстоятельств. Либо молча выйти, уйти, просто изолироваться от человека-спорщика, который с тобой пытается что-то выяснить, либо просто его обнять, друзья мои. Да. Третьего не дано. А если дано, то обязательно расскажите нам об этом, какой третий вариант в этом может быть. Сегодня я не просто так говорила неоднократно про объятия, про то, что обниматься полезно для здоровья, про то, что провожать на работу человека с объятиями – это хороший знак того, что он придет с зарплатой гораздо выше, чем обычно. Ну, какая-то такая история. В рамках этого интерактивного часа, друзья мои, мы решили запустить пост-опрос и поинтересоваться у вас, дорогие люди. А вы тактильный человек, а? Расскажите нам об этом. Заходите, официальная группа Радио Брест во ВКонтакте, пост запущен. Варианты ответа тоже имеются.
2: Да, варианты ответа следующие. Да, и без этого как без воздуха. Скорее да, но не со всеми подряд. Быть может, нет, я сохраняю дистанцию. И есть такой вариант только с очень близкими людьми. Подумайте, переходите, голосуйте, оставляйте свои комментарии на студийном вайбере, номер, напомню, плюс 375, код 33-39-00-11. Но если посмотреть со стороны, вообще в принципе на эту ситуацию в целом, насколько нелепо и, может быть, слегка безрассудно будет выглядеть человек, который лезет после драки обниматься. Представляешь себе такого человека, который, во-первых, решил помахать после той самой драки, понял, а, нет, стоп, надо сменить, значит, свой агрессивный манер на более обнимательный, разжал кулаки и идет обнимать своих обидчиков. Это, наверное, только в фильме каком-то фантастическом может быть.
1: Ну нет, Романенко, заметь, я не говорила про драку, я говорила про спор. То есть, если вдруг какая-то ругань, спор и так далее, вы выясняете в отношения, тогда, знаешь, вот эта история, когда успокойся, и бочком, раз и приобнял человека, все, он и не заметил.
2: Раз и закипятил на нем чайник, раз и яичницу пожарил, да, насколько он может быть.
1: Ну, послушайте, это все отговорки, отговорочные. Конечно. Особенно для тех, кто этого не пробовал. А вообще, мне кажется, что это работает. Нет, ладно, я знаю, это работает. 100%. Проверено на своем личном опыте. Друзья мои, очень заходите и высказывайтесь по теме на наш студийный вайбер 33-код 3990011. Вы тактильный ли человек? Какую роль играют объятия в вашей жизни? Ну и заходите и примите участие в голосовании. Пост, опрос, ВК, официальная группа «Радио Брест» запущен.

0: Реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Задавай такой вопрос: кто я для тебя? Нужно ждать, друзья мои, в ответ. Конечно же, ответ следующего. Ты моя любовь? Конечно. И тут же, безусловно, поплетутся объятия. Да, друзья мои, объятия. Однозначно. Вообще, обнимая кого-то, мы чувствуем себя лучше. Вы замечали когда-нибудь, да, это вот такие совершенно приятные эмоции, готовы обсудить сегодня, знаете ли, готовы вспомнить сегодня в рамках рабочего утра, друзья мои, приятнейшие обстоятельства, воспоминания о объятиях. Заходите, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Мы запустили пост-опрос и сегодня интересуемся. А вы тактильный человек? Варианты ответов имеются. Первый вариант: да, я без этого как без воздуха. Второй вариант: скорее, да, но не со всеми подряд. Третий вариант: нет, я сохраняю дистанцию. Ну и четвертый вариант: только с очень близкими мне людьми. Заходите, голосуйте, определяйтесь. В окончании этого часа подведем итоги поста-опроса, а еще высказывайте свое мнение, если оно имеется у вас, на тему объятий. Рассказывайте. 33-код-399-0011.
1: Ну, слушайте, вот действительно одни люди вот прям сильно-сильно нуждаются в тактильном контакте, любят лежать в обнимку, держаться за руки и не упустят шанса хоть на секундочку маленькую вот прикоснуться к близкому человеку, а другие же, наоборот, мгновенно покрываются мурашками от злости при малейшем тактическом столкновении. Вот действительно, есть статистика, которая показывает следующее. Цифра. В опросе участвовали порядка 2000 опрошенных, и, согласно данным социологов, 49% опрошенных перестали пожимать друг другу руки и обниматься. 20% респондентов делают это крайне редко. Вот такая вот категория людей, значит, выросла на 24% по сравнению с аналогичным опросом, который проводили ранее. Ну, собственно, не знаю, к чему это все приводит, друзья мои. Мы все меньше и меньше стараемся почему-то обниматься, пожимать друг другу руки. Вот даже приведу пример. Вот мы с коллегой, например, с моим Алексеем Лиховичем, казалось бы, уже дружим огромное количество времени. Ну, сколько? Года 3. Может, не меньше. Но, тем не менее, получается так, что мы как будто бы и не уходили, честно говоря. Потому что, когда Леша приходит, он обычно мне говорит: ну, привет, Влад, привет, привет. И знаешь, ты как-то вот где-то можем пожать руки, где-то не можем. А я такой: Лех, слушай, а че ты это? И рук не жмешь. Говорит: да я как будто бы и не уходил. Как будто мы просто по разным комнатам разошлись, и все.
0: Знаешь, это мы же с тобой знакомы огромное количество лет. 3 года.
1: Да, этого достаточно.
0: Потрясающая история. Да, вообще, объятия такая штука, мне кажется, очень-очень интимная, правда, да? Гормоны, кстати, которые выделяются в организме, пока мы наслаждаемся объятиями, позитивно влияют не только на чувства, друзья мои, но и вот это соматическое здоровье, да, психосоматика и так далее, и так далее. А еще люди обнимаются по 1 часу в день. Друзья мои, по статистике за месяц мы целый час проводим в объятиях других людей. Вам кажется, что это мало? Или вам кажется, что это много? А знаете, мы вместе с тем желаем вам, чтобы объятий в вашей жизни было можно как и больше. Чем радостнее человек, тем больше объятий. Вот сегодня четверг. Последний рабочий день на этой неделе у большинства, кто пятидневку работает, да, потому что завтра День независимости Республики Беларусь. Будем завтра, друзья мои. Ой, как обниматься. А сегодня радоваться четвергу.
2: Не просто утро, а самое доброе утро. В эфире «Майская и Романенко».

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за гроз, града и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, на большей части территории кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах возможен град. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 22 до 27 градусов. По восточной половине области плюс 28-30. В Барановичах 22-24, в Пинске и Бресте сегодня 23-25 градусов.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Слушай наших.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Если хотите, чтобы утро нового дня было всегда самое доброе, друзья мои, тогда есть абсолютно две галочки, которые нужно выполнить обязательно. Ну, конечно, слушать любимую радиостанцию посредством онлайн-вещания radiobrestfm.by, а еще посредством, конечно же, трансляции через ваши радиоприемники Брест 104.8. Мы здесь звучим на этой волне для вас, друзья мои. А еще галочка одна, вот какая. Нужно обниматься с самого утра. Делать это, знаете ли как, на пользу для здоровья. Да-да-да. А вы знали, друзья мои, что во время крепких объятий наш мозг активно вырабатывает эндорфины, да, которые действуют как природное обезболивающее. Поэтому, если вы не хотите болеть вообще, ты где? Опаздывает человек на работу. Как где? Я обнимаюсь. Я дома обнимаюсь. Все нормально. Поправляю здоровье. Что мне ваши поездки у Турции, понимаешь? И обнимаюсь с любимой женой. Тоже хорошо, в общем-то, правда? А еще, согласно исследованиям, люди старшего возраста, получающие достаточно телесного контакта и объятий, живут дольше. Вот так вот, друзья мои, так что делаем правильные выводы и переходим к нам в официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте.
2: Ну и, собственно, на примерах наших радиослушателей вот есть сообщение, которое мы с удовольствием готовы зачитать. Екатерина, между прочим, написала, что очень тактильный человек жить не может без обнимашек, но только с мужем и дочкой. А вот, к примеру, Василис пишет, что действительно можно и так сказать. Вот нравится, когда мама обнимает ей, значит, голову на плечо и болтаем о своем. Единственное, вот с папой как-то не получается быть тактильной, даже когда к нему в гости приходим, нет такого, чтобы он как вот друг друга, как отец и дочь, просто сухо привет.
1: Ой, да, друзья, привет, это, конечно, тоже хорошо, но вот привет, давай обнимемся, это вообще как-то сладко звучит, правда, друзья мои? Заходите, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте, мы интересуемся, а вы тактильный человек, да? Ведь все мы разные, правда? Кому-то непонятно, как это ты, в общем-то, не любишь или не испытываешь каких-то приятностей, а даже больше неприятных ощущений, когда тебя обнимают. А вот, казалось бы, природа у нас у всех разная. Интересуемся, тактильный ли вы человек в официальной группе «Радио Брест» во ВКонтакте и предлагаем вам там варианты ответов.
2: Да, варианты ответов у нас приготовлены для вас. Заходите, голосуйте. В общем, тактильный ли вы человек? Да, я без этого как без воздуха. Скорее да, но не со всеми подряд. Нет, я сохраняю дистанцию, либо только с очень близкими людьми. Но понятное время, друзья, что прикосновение – это вот такие очень важные ощущения для каждого из нас, которыми многие очень слишком пренебрегают. И будем разбираться и разбираемся здесь сейчас. Для этого у нас есть студийный вайбер. Пишите, готовы разобраться в вашей тактильно или не тактильности и, собственно, в конце подвести итоги.
1: Да, Романенко, перед тем, как мы уйдем на музыкальную композицию, невероятно крутейший трек, который заиграет через считанные секунды, расскажи, ты больше любишь обнимать, либо любишь, чтобы тебя обнимали?
2: Ой, слушай, ну тут, наверное, от ситуации зависит. Но мне кажется, я больше люблю обнимать, больше дарить эмоции, тепло, энергию, обмениваться с человеком. Но я нисколько не энергетический вампир, друзья, вы не подумайте. Я действительно люблю обниматься с людьми, но не со всеми. Я, кстати, даже проголосовала, так уж и быть. Раскрою вам маленькую тайну.
1: Юля Майская зашла в БК и тоже проголосовала. Да, друзья, хотите посмотреть, за какие варианты? Заходите, посмотрите и проголосуйте.
3: Радио Брест.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Радио «Брест».

0: службы 20-35-45.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.
2: Самое доброе, обнимательное утро, друзья мои, утро прекрасное. Почему? Да потому что, во-первых, сегодня четверг. Во-вторых, он последний день рабочий на этой неделе. Это касается тех, кто работает пятидневку, друзья мои. Потому что завтра потрясающий, крутейший праздник в нашей стране. Да, День независимости Республики Беларусь дарит нам завтра пятницу, день выходной. И мы этому безумно рады. В связи с этим мы решили поговорить на тоже очень приятненькую тему. Тему объятий, друзья мои. Мы хотели спросить, а вы тактильный человек? Мы хотели, мы спросили. Варианты ответов тоже набросали. Переходите, пожалуйста, в ВК, официальная группа «Радио Брест». Варианты ответов там. Голосуйте, выбирайте, пишите комментарии под этим, собственно, постом. Ну и мы буквально через считанные минуты будем подводить итоги нашего обсуждения сегодня.
3: Да, но перед этим мы напомним, конечно, о том, что значит тактильный человек, друзья мои. Тактильный человек — это персона, это объект, назовем это так, для которого крайне важны физические прикосновения для общения с людьми. Тактильные люди часто выражают свои эмоции через рукопожатие, похлопывание по плечу. Вот, кстати, по поводу похлопывания, никогда не видел, чтобы мужчина по плечу похлопывал именно женщину. Но допустим. Но объятия и поцелуи это допускается. Ну и, конечно же, для них прикосновения делают общение, доверительные отношения крепче. Ну, вот так вот взяли да закрепили материал вместе с вами, друзья мои.
2: Вообще, всем нам нужны обнимашки, так или иначе, даже самому угрюмому человеку, правда, сурово и профессиональному взрослому иногда нужно просто оказаться в чьих-то объятиях. Вот я профессионал своего дела, я вообще, и у меня все четко, никаких объятий. А тут раз приобнял человека, он такой: о, я люблю ромашки, я люблю василечки, и так далее, и так далее. А, кстати, относительно вообще объятий. Не только мы, люди, с вами любим обниматься, да, объятия сплачивают не только нас, а еще и, конечно, вот эта самая окситоциновая связь существует между людьми и собаками, что самое приятное. Эта связь взаимна, то есть и у человека, и у четырехлапого и двухухого друга гормоны счастья, знаете ли, подскакивают при обнимашках. Это невероятно круто. А сегодня еще день собаки. Видишь,
3: да,
2: как совпало?
3: Слушай, совпало так совпало. Ох, друзья мои, поэтому если у вас есть дома домашние питомцы, обязательно обнимайте. Вот я не знаю, как кошки к объятиям относятся. Мне кажется, что все-таки это, да, присуще, как раз-таки говорила Юля Майская, это собакам. Но так или иначе поэкспериментируйте. Комментировать тоже можно. Ну, собственно, подводим итоги, друзья. Выясняем, а вы действительно являетесь тактильным человеком? И так, барабанная дробь, и, собственно, к результату. Ну что ж, да, 67% проголосовали за вариант «да, я без этого как без воздуха», 33% остановились на варианте «скорее да, но не со всеми подряд».
2: Ой, друзья мои, в общем, что можем сказать? Обнимайтесь на здоровье, это важно, да, доказано, что объятия так или иначе очень положительно влияют на наше физиологическое здоровье, психологическое в том числе. Обнимайтесь для дела, обнимайтесь, когда лень работать, обнимайтесь, хоть что-то полезное сделайте для своего организма. Ну и, конечно, друзья мои, мы продолжаем дальше крутить самую классную музыку здесь для вас и прощаемся. Здесь были мы.
3: Да, Юля Майская, Влад Романенко, ждите нас в Маргоне уже завтра. Пока-пока.
1: В эфире Майская и Романенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Индонезия есть и будет одним из ключевых партнеров Беларуси в Юго-Восточной Азии. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Джакарте по итогам переговоров с президентом Индонезии Прабово Субианто, передает Белта. В числе приоритетов – развитие двустороннего сотрудничества в сфере промышленности. Мы открыты для реализации совместных взаимовыгодных проектов и расширения кооперации с Индонезией, заявил глава государства. Не только простая торговля, но и создание совместных предприятий с глубокой локализацией. Президент Беларуси предложил в сотрудничестве с Индонезией не ограничиваться только торговлей, а развивать кооперацию. Александр Лукашенко выразил уверенность, что у сторон есть все возможности, чтобы вскоре на улицах Джакарты и других городов Индонезии появились в большом количестве автомобили и другая техника, произведенные в Индонезии по белорусским технологиям. На Брещине продолжается хорошая традиция перед Днем независимости открывать значимые объекты. Сегодня глава области Петр Пархомчик открывает объекты в сердце Полесья, Пинске и Драгичинском районе. Состоялась церемония открытия в Пинске нового производства пластиковых комплектующих для аккумуляторных батарей «Первый АК Пластик» нового предприятия холдинга «Первый АК Групп». Проект реализован в рамках инициативы «Один район, один проект» и направлен на развитие компонентной базы аккумуляторной отрасли Республики Беларусь. Он подразумевает создание 90 рабочих мест. В Брестской области убрали половину площадей озимого ячменя. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виталий Рудь. В связи с установившимися жаркими погодными условиями в области на неделю раньше прошлого года приступили к уборке озимого ячменя. Все районы уже включились. Убрано 16 700 гектаров или 50% к плану, рассказал Виталий Рудь.
0: Новости.
1: В рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню независимости Республики Беларусь и 471-й годовщине первого летописного упоминания Сталина, в городе ожидается участие делегаций городов-побратимов. Представители города Скопин Рязанской области, Кировского района Ленинградская область прибыли в Сталин, чтобы вместе обсудить вопросы сотрудничества, культурного обмена и развития сотрудничества в различных сферах. Подписано соглашение об установлении дружественных отношений между Скопинским муниципальным округом и Столинским районом. Кобрин тоже готовится отметить День независимости. Важным событием станет открытие улицы Республиканской. Начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Кобринского райисполкома Марина Ермолюк сообщила, что новая улица расположена в районе крупных промышленных предприятий – маслодельно-сыродельного завода и хлебозавода, фабрики игрушек Полесье. Недалеко находится Кобринская центральная районная больница. Во время открытия по улице Республиканской проедут колонны автомобилистов и велосипедистов. С новостями знакомит Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, града и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы. В отдельных районах возможен град. Ветер западный, северо-западный 4,9, при грозах порыва до 14, местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27, по востоку до 28-30 с плюсом. В Барановичах 22-24, в Бресте и Пинске сегодня 23-25 тепла.

0: Люди могут менять свои маски, не теряй свою веру в надежду. Пусть летит наше время куда-то. С тобой самые лучшие люди и плечо высоченного брата.
1: Уже такая взрослая девушка.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, града и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах возможен град. Ветер западный, северо-западный 4-9, при грозах порыва до 14, местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27, по востоку до 28-30 с плюсом. В Барановичах 22-24, в Бресте и Пинске сегодня 23-25 тепла.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Региональные новости. Иваново.
2: Полдень. С новостями Ивановского района. Мария Демчук. Здравствуйте. Озимый ячмень убирает в хозяйствах Ивановщины. Первыми в районе комбайны на ячменную ниву вывели труженики открытого акционерного общества «Ополь-Агро». Буквально на следующий день к уборке озимого ячменя приступили хлеборобы Достоева, Снитова, Агро, Машировский. Согласно информации Управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, культуру в нынешнем году аграриям предстоит убрать на 1971 гектаре. Состоялся молодежный форум «Агропромышленный комплекс Брещины. Строим будущее вместе», приуроченный ко Дню молодежи и студенчества. Участниками масштабного мероприятия стали 50 молодых специалистов АПК Брестской области. Они посетили зал заседаний Брестского облисполкома, ознакомились с уникальной экспозицией музея Зубра, а также приняли участие в диалоговой площадке с ведущими экспертами отрасли. От Ивановского района на форум были делегированы инженер-энергетик открытого акционерного общества «Горбаха» Станислав Данилов, инженер-энергетик Ляховического агро Антон Худицкий, главный агроном молодого агро Иван Комар и инженер-проектировщик проектно-сметного управления «Агромоталь» Александр Бутрим. Как отметили участники, подобные встречи создают платформу для открытого диалога, озвучивания проблем и предложений, а также выявлению потребностей и ожиданий молодых работников на селе. В канун главного праздника страны – Дня независимости Республики Беларусь – воспитанники детского сада номер 4 Иваново получили подарок. Республиканское общественное объединение «Белая Русь» передало им тематические раскраски «Дети рисуют Родину». Воспитание патриотизма, уважение к историческому прошлому и гордости за свою страну – это то, что нужно закладывать с самых ранних лет. Эта акция – наш вклад в будущее подрастающего поколения, отметила председатель районной организации «Белая Русь» Диана Крес. Экспозиция Литературно-краеведческого музея Достоевской средней школы имени Достоевского пополнилась новым раритетом. В дар музея передано антикварное издание 1876 года «Жизнь Иисуса Христа» авторства доктора богословия Фредерика Фаррера, опубликованное в русском переводе. Дарителем выступил коллекционер из Минского района. По информации хранителя фондов музея Валентины Пуцикович, двухтомное издание находится в оригинальном старинном футляре. Сохранность книги оценивается как отличная. Личный текст читается хорошо.
0: Новости.
2: На минувшей неделе в агрогородке Ополь состоялось выездное заседание Президиума Ивановского районного совета ветеранов. В рамках визита ветераны почтили память земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, возложили цветы к мемориалу. Далее программа продолжилась в историко-краеведческом музее. В завершении мероприятия члены Президиума обсудили актуальные вопросы социальной поддержки пожилых граждан и патриотического воспитания молодежи. В минувшее воскресенье в Парке Победы Иваново отпраздновали День молодежи и студенчества. Программа вечера началась с финального тура КВН «Энергия единства», где за право называться самыми веселыми и находчивыми боролись три команды. По итогам конкурсных испытаний призовые места распределились следующим образом. Первыми стали молодые люди из команды «Крутые», второе место завоевали представители команды «Молодость», третье – «Семейники». Все участники награждены дипломами оргкомитета и денежными сертификатами. Праздник молодежи продолжился ток-шоу с участием известных блогеров «Агроблог» и «Иная». Приглашенные гости рассказывали ивановцам о себе, делились планами на жизнь, отвечали на вопросы ведущие и зрителей. Завершился праздник показом фильма «Ни одна дома 2» и дискотекой. В рамках акции «Забота» отделом по нестационарному обслуживанию населения Ивановского центра культуры и народных традиций был организован выезд в деревне Трудовая и Вороцевичи с игровой программой для детей «Счастье, солнце, дружба. Вот что детям нужно». В ходе мероприятия юные жители активно участвовали в играх, конкурсах, отгадывали загадки, играли в футбол. Подведены итоги районного этапа республиканского смотра конкурса на лучшее благоустройство поверхностного водного объекта. В номинации среди государственных организаций соперничали 5 пляжей. Единогласно члены комиссии оценили на 10 баллов объект в агрогородке Мотоль. Здесь созданы условия для отдыха людей разных возрастов и с учетом предпочтений. В инфраструктуру пляжа входит песчаная береговая линия, волейбольная площадка, зона для пикника с беседками, многочисленные лавочки с козырьками от солнца и без них. них лежаки и детский игровой комплекс. Во второй номинации среди водопользователей, оказывающих услуги рекреации и туризма, победителем признан пляж-санаторий «Олеся» на озере Завещанское. С новостями Ивановского района знакомила Мария Демчук. Дальше о погоде на Брещине.
0: Года.
2: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, града и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы. В отдельных районах возможен град. Ветер западный, северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14, местами шквалистое, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27, по востоку до 28-30 с плюсом. В Барановичах 22-24, в Бресте и Пинске сегодня 23-25 тепла.

Давайте договоримся так. Пускай не только этот трек звучит в вашем радио, но и все другие музыкальные композиции, которые мы запланировали для вас, ну, не только на этот час, на весь последующий эфир вплоть до ночи. А там, что нули, там гимн. И вновь пускай треки звучат в вашем радио. 12 часов 11 минут. Всем привет, жаркие и теплые. Рассылаем отсюда, из центра города Бреста. Ну и прямо сейчас давайте вместе с вами составим некие, знаете ли, такую географию нашей погоды. Значит, что, какая погода сейчас у вас в том месте, где вы находитесь? Идет ли там дождь? Возможно, там светит солнце. Может быть, там ветер невероятный. Ну или просто роскошная погода, потому что вы сидите дома, знаете ли, с кондиционером. Вот, смотрите на то, как люди за окном проходят мимо вас и вам завидуют. Давайте загадаем желание. Прямо сейчас 12:12 на наших студийных. Кто-то загадает солнечную погоду, да, вот секунду. Кто-то загадает, наоборот, какую-то дополнительную прохладу. В общем, пускай ваши желания обязательно исполняются. До 15:00 на волнах Радио Брест. Дневная смена. Меня зовут Женя Филинович. Продолжаем ваш сокращенный день. Да, это тоже важно. Важно напомнить о том, что мы сегодня работаем по сокращенному графику, потому что завтра праздник, потому что завтра вместе с вами будем отмечать, потому что сегодня, вот, знаете ли, такая дополнительный источник радости, такой момент, когда вы вот неспешно, не торопясь абсолютно никуда, вот, а отправляетесь уже, возможно, даже по каким-то своим интересным делам. Да. Обо всем об этом можно писать к нам на номер Вайбера. Пишите, обязательно не забывайте. 399-2011, принимаем ваши сообщения.

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Вот эта шкатулка с золотом достанется только одному.
7: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну между детьми Константина Фомича и внуками.
8: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
6: Не внуки, а мафия.
9: Дед Фомич уже в кино.
10: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

12:23, наше лето продолжается, и хорошее настроение, оно также льется сквозь радио Брест, сигналы в ваших местах, где вы нас слушаете. Кстати, слушать можно везде, да, находясь абсолютно в любой точке мира, просто забегайте к нам на сайт radiobrestfm.by и находите клавишу онлайн-прослушивания. Именно там вы узнаете, какие праздники мы отмечаем. Всемирный день собаки! Такс, ну, этот праздник, безусловно, отмечают все те, у кого есть собака дома. Давайте начнем с того. И, возможно, даже это не простая и необычная собака, кто знает. Так, дальше идем. Сегодня день трезвенников и язвенников. Помните, это как крылатая фраза, что за чужой счет они пьют все. И трезвенники, и язвенники, да. Но самое главное, что мы напоминаем, ребята, что алкоголь – это зло. Это вред, это ни в коем случае не нужно. Особенно по такой жаре. Вы что? Только прохладительные напитки. И никакой газировки. Дальше идем. День сюрпризов сегодня. Также отмечается день дирижабля. Всемирный день уфолога и день НЛО. Вы были когда-нибудь свидетелем чего-то неопознанного в небе? Какие-то яркие лучи вы замечали когда-нибудь? Ну или, возможно, был контакт когда-то вами зафиксирован? Если есть подобные истории, рассказывайте и пишите. 399-2011 – это номер для ваших сообщений к нам в Viber. Так, быстро пробежимся сегодня по именинникам. Мария, Иван, Иоанн и Варлам сегодня именинники этого дня. Четыре имени числится. Так, ну а что касается популярных, известных людей, сегодня появился на свет, например, Пьер Карден, известный модельер. Дальше идем. Певица Ёлка отмечает день рождения. Диана Гурцкая, Павел Деревянко как актер. Так, Марго Робби и Линдси Лохан. Как вы видите, известных личностей огромное количество, кто появился на свет во второй день июля. Если в вашей жизни есть тоже какие-то праздники, которые напрямую ассоциируются с этим днем, пишите, рассказывайте, будет интересно почитать и, конечно же, вас поздравить с этим событием. 399-2011 – это номер для ваших сообщений Viber, 9900 – смс-портал. В рамках следующего часа будем все ваши сообщения озвучивать, зачитывать и передавать яркие, солнечные, возможно, приветы. Да, ну или пожелание приятного аппетита в случае, если у вас обеденный перерыв. Меня зовут Женя Филинович. Сегодня до 15:00 рядом с вами на одной волне. В середине часа поговорим еще и о погоде. The Weeknd в продолжении музыкального эфира.

0: Погода.
1: И сообщение Брест-Облгидромет. Сегодня на Брещине ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. В отдельных районах возможен град. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. При грозах порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области сегодня от 22 до 27. По восточной половине области до 30 градусов тепла. В Барановичах 22-24. В Пинске и Бресте сегодня от 23 до 25 с плюсом.
2: Реклама.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Знай наших.

0: Реклама.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай беспроводной моющий пылесос Dreamy H16 Steam мощностью в 25 тысяч паскаль и с функцией пара со скидкой 350 рублей за 2199 рублей. В подарок мяч чемпионата мира по футболу. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Да, танцы — это главное. Нужно отметить, что танцевать вообще человечество научилось уже давным-давно. Изначально что это были? Танцы какому-то дождю, да, чтобы вызвать его, да, чтобы он наконец-таки прошел по определенному участку племен. Да, дальше танцы, они, безусловно, ну, каким-то образом сближали других людей. Позже начались бальные танцы, ну и потом разнообразие танцев, оно, безусловно, в мире всяким таким вот этим разнообразием и разносторонностью оно удивляет. Ты как порой посмотришь на это все, насколько люди пластичны, как они умеют двигаться. Ай, да, я ведь тоже когда-то ходил на танцы, ребята. А вообще, вот, совместные движения под музыку, они уменьшают симптомы депрессии сильнее, чем ходьба, йога и даже какое-то традиционное лечение. В общем, там было целое исследование. И вообще танцы — это какая-то, знаете, такая терапия радости. Вот, поэтому объединяемся в какие-то группы, танцуем. Танцы летом — это вообще, мне кажется, что лучшие и подходящие, более подходящие поры года для танцев лета не придумаешь, потому что можно танцевать где угодно. Хочешь на улице — танцуй.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Беларусь и Индонезия договорились об установлении безвизового режима для поездок белорусских граждан, а также открытии прямого авиарейса. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Джакарте по итогам переговоров с президентом Индонезии Прабово Субианто, передает Белта. Белорусы не просто присматриваются к Индонезии как к очень интересному туристическому направлению. Многие уже открыли его для себя. Наши делегации уделили особое внимание теме взаимных поездок, отметила Александр Лукашенко. Поэтому и открытие посольства, и отмена визовых ограничений, ведение свободных поездок белорусов в Индонезию, как это у нас наоборот происходит, это большой шаг вперед. Беларусь и Индонезия уже заключили договоры на десятки миллионов долларов. Об этом президент Беларуси также заявил в Джакарте по итогам переговоров с Прабово Субианто. Александр Лукашенко поблагодарил президента Индонезии за приглашение посетить страну, а также за радушный прием, оказанный белорусской делегации.
2: Благодаря вашей физической активности мы вчера уже провели с вами хороший разговор, который послужит основанием и фундаментом для дальнейших наших шагов по улучшению отношений. Наши министры, члены правительства с индонезийской и белорусской стороны вчера, встречаясь, обсудили основные вопросы, основные направления нашей работы в Беларуси в Индонезии, Индонезии в Беларуси. Я абсолютно убежден, что о многом уже договорились, поэтому нам надо утвердить эти договоренности и без проволочки бюрократизма действовать. Только вперед по военному. Во время подготовки к этому визиту и находясь во второй раз уже в Индонезии за время своей президентской службы, я абсолютно убежден, что для белорусов работы в Индонезии достаточно. И мы готовы поработать серьезно, чтобы реализовать те цели, которые вы поставили перед своим гигантским народом и огромной страной. Господин президент, мы за короткий промежуток времени знакомства стали самыми близкими друзьями. И я сегодня утром подумал, что-то у вас такое есть, что притягивает к вам людей.
1: Для белорусов работы в Индонезии достаточно, и есть готовность серьезно развивать взаимодействие. Александр Лукашенко напомнил, что накануне состоялись переговоры на уровне членов правительств двух стран и уже достигнуты определенные договоренности.
2: Дорогой друг, я произнес это не как дежурную фразу «дорогой друг». Ты только что сказал, наверное, потому что мы схожи с вами по характеру, за короткий промежуток времени мы стали друзьями. А еще и потому, что мы хотим для своих народов добра. Мы хотим сделать богатыми, самодостаточными наше государство. Вы сказали, что я 13 лет тому назад был у вас визитом. Но вы так с сожалением это сказали. Я подумал, да, к сожалению, 13 лет назад. Но в этом есть и положительное. Виден контраст, видна динамика, виден тот прогресс, который вы достигли за это время. Он потрясающий. И спорта самолета, и непосредственно находясь на вашей земле, мы видим, с какой скоростью вы идете к своим целям. Господин президент, вы очень правильно сказали. При этом я хочу подчеркнуть, что Беларусь является центральным государством в Европе. Именно в Беларуси находится центр Европы. Между Ла-Маншем и Уральскими горами Беларусь – центр. И вы всегда можете на нас рассчитывать. Вы можете с территории Беларуси работать в Европе. И мы окажем вам в этом всяческую поддержку. Мы с вами друзья и будем в связи с этим делать все необходимое, чтобы вы когда-нибудь не пожалели о том, что с нами связались.
0: Новости.
1: К другим новостям. Председатель облисполкома Петр Пархомчик сегодня, накануне Дня независимости Республики Беларусь, открывает новые объекты. Глава области принял участие в торжественной церемонии открытия в Пинске нового производства пластиковых комплектующих для аккумуляторных батарей «Первый АК-пластик». В Пинске же состоялся запуск линий первого-третьего пусковых комплексов модернизации предприятия «Зубр Энерджи», первого аккумуляторного завода современной Беларуси и одного из ключевых предприятий аккумуляторного дивизиона холдинга. В Бресте сегодня чествовали выпускников стобальников. 10 юных брещан пригласил на встречу глава города Сергей Лободинский. Самое фантастическое достижение у выпускницы 23-й средней школы Бреста Дарьи Кузьмич. Она набрала 400 баллов, сдала на 100 централизованные экзамены по биологии и русскому языку, тестирование по химии, плюс закончила школу с аттестатом, в котором только десятки. Сергей Лободинский поблагодарил выпускников и отметил, что с каждым годом умниц в Бресте становится все больше. Более сотни обращений за медицинской помощью из-за тепловой травмы зарегистрировано в Беларуси с 22 июня. Это сообщила журналистам заместитель начальника Главного управления Организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Инна Возняк, передает Белта. Пиковым днем, по ее словам, стали прошедшие сутки. Зарегистрировано 43 обращения, в том числе 15 обращений приходится на Брестскую область. В Бресте сегодня проходит 27-й международный турнир по мини-футболу, посвященный памяти защитников Брестского железнодорожного вокзала. Среди команд соперников – белорусские правоохранители и гости из Российской Федерации. Соревнования проходят в Брестском спорткомплексе «Виктория». Вход свободный. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. В студии Мария Демчук. Сейчас о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, северо-западный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 23 до 28. В Барановичах ночью 12-14, днем 23-25. В Пинске ночью 13-15, днем 24-26. В Бресте ночью от 14 до 16, днем от 25 до 27 с плюсом.

0: Продолжаем эфир. 13 часов 13 минут вместе с вами. Помимо того, что загадываем желание в этот роскошный день, еще и вспоминаем о сообщениях, о приветах, о поздравлениях. Все то, что вы можете к нам прислать. Сюда на номер Вайбера 399-2011 присылайте свои сообщения и самые добрые слова. Будем поздравлять друг друга. Будем вместе с вами радоваться событиями вашей жизни. Ну или в жизни ваших знакомых, коллег, очень близких людей, родственников. 9900 – это номер смс-портала. Если удобнее, отправляйте смс-сообщениями. Все обязательно прочитаем. Ждем сообщения, ну и в рамках дневной смены, это первый час приветов и поздравлений, и в вечерней смене запланирован еще один час приветов и поздравлений на сегодняшний день. Второй день июля, ну какой это день для вас, можно также нам рассказать. Ну а услышать можно по всему миру целиком, да. Наш сайт radiobrestfm.by, также мобильное приложение Radio Player Беларусь. Ну а находясь дома, просто скажите: «Алиса, включи Радио Брест», и мы будем рядом.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Стартовал час приветов и поздравлений, приветственный час, момент, когда можно поздравить любимых людей, либо просто сказать им приятные слова. Зачем каким-то датам привязываться? Просто говорите приятные слова друг другу. В любой момент это можно делать. Ну, а вот конкретно час приветов и поздравлений сегодня с 13 и до 14.00. Поздравляем днем рождения своего любимого папочку, Селиверстова Михаила. Родной наш человек, счастья тебе, здоровья на долгие-долгие годы. Ты самый лучший на свете, я тебя очень люблю. Это написала дочь Мария. Так, любимому мужу Николаю привет от жены Дарьи. Люблю его очень-очень, написала нам Даша. Так, в эту секундочку напомню вам, что помимо Вайбера 399-2011 работает еще и СМС-портал 9900. Так, там сообщение находится буквально уже прям... Человек написал в 12 часов и 30 минут. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Ракину Олесю. Лесик, любви тебе, здоровья, простого человеческого счастья. Это от абонента 1402. Так, здравствуйте, Радио Брест. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения нашу Ирину. Поздравляем с днем рождения, счастья, радости, добра, мира, мудрости, успеха и домашнего тепла. Красоты, уюта, ласки, слезы никогда не лить. Жить все время словно в сказке. И любимой всеми быть. Надежда подписала это сообщение. Ну, а мы, безусловно, Ирину также поздравляем с днем рождения. Движемся дальше и продолжаем. Безусловно, в середине часа напомним вам о погоде. Уже на ближайшие сутки информация от Брест-Облгидромета. Не пропустите ничего. Ну и продолжайте писать свои приветы. Поздравления, теплые слова и признания. Все обязательно озвучим сегодня в часе приветов и поздравлений до 14.00.

0: Погода.
1: Итак, погода на сегодняшний день. Синоптики обещают нам переменную облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. В Барановичах сегодня 22-24, в Пинске и Бресте 23-25 градусов. Так, ну а вот что касается ближайших суток. По информации Брест-Облгидромета, ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории области кратковременные дожди и местами грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Днем порывы ветра до 14 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах этой ночью 12-14. Днем 23-25. В Пинске ночью 13-15 градусов. Днем 24-26. В Бресте ночью 14-16. Днем 25-27 с плюсом.
2: Реклама.
3: Побеждай с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: залипал.
1: Идем дальше и продолжаем эфир на волнах Радио Брест. Вместе с вами по этому дню путешествие наше продолжается. Да, ну а присоединиться к нашей компании очень легко и просто на нашем сайте radiobrestfm.by либо посредством FM-приема 104.8 FM в городе Бресте. Также можно использовать мобильное приложение Radio Player Беларусь, ну или дома, если вы вот секундочку, может быть, обедаете, может сказать, Алиса, включи Радио Брест, и также находиться где-то недалеко. Так, значит, вот секундочку, ваше сообщение. Здравствуйте, принцессы мои сладкие, Ирина, Настенька и Танюшенька. Мы с папулечкой вас очень сильно любим. Наши помощницы помогают мне огород поливать. Написала нам девочка Юля. Всем огромные приветики, да, где бы вы ни были. И, ну, самое главное, чтобы урожайность была высокая. Так, что еще есть? С годовщиной свадьбы поздравляю любимую жену Настю. Ты самая лучшая на всем свете. С каждым годом люблю тебя все сильнее и сильнее. Навечно твой завиток, написал нам Антон. Ну, это что-то личное наверняка. Поздравляю нашу Галину Николаевну с днем рождения. Счастья, здоровья и огромной удачи. А также шубу. Любим тебя, все твои. Написали нам на Viber. Напомню, номер 399-2011. Принимаем ваши сообщения и самые добрые слова. Все обязательно прочтем, все обязательно передадим. Здравствуйте, дорогое радио. Значит, передать большой привет моим любимым внукам Ксюше и Антону. Ксюше сегодня исполнилось 8 лет. Поздравьте ее с днем рождения. И еще большой привет передайте моим любимым друзьям Елене и Леше, их детям Тане и Диме. Большой привет моему любимому человеку Юре. Все прочитали, все передали. Я думаю, что все услышали, безусловно, ваши сообщения. Так, ну а мы продолжаем работать на прием ваших текстовых сообщений. 9900 – это номер смс-портала и номер вайбера 399-2011. Ваши сообщения в прямом Радио Брест эфире сегодня до 14.00.
2: Слухай наших.

я уверен, что именно такие слова «доброе утро» прокричали ребята из утренней смены. Мы поддержали этот марафон. Ну а завершать этот марафон сегодняшнего дня предстоит

0: Это в вечерней смене Алексею Лиховичу. Кстати, он уже на своем месте и уже готовится к эфиру. Да, но это все немного погодя, с 16.00 на волнах Радио Бреста. А пока продолжение, ваши сообщения, добрые слова и слова приветствия. Все это запланировано нами на ближайшие несколько минут. Так, здравствуйте, Радио Брест. Хотим поздравить свою жену с днем рождения. Пусть остается такой же красивой, веселой, доброй и очаровательной. Желаю ей всего того, чего ей не хватает для счастья. Это было от Вячеслава. Привет еще летит любимому мужу Сергею Корецкому, который сейчас работает, не покладая рук. Это было от супруги Леры. Так, и еще одно сообщение, вот оно. Так, уже через 2 дня исполняется 15 лет со дня свадьбы, написала нам Татьяна. Эти годы пролетели как один миг. Огромный привет и признание в любви моему мужу Владимиру. Так, еще разочек пересмотрим ваши, перепроверим ваши сообщения. Если что-то новое, обязательно прочтем в этот момент. Здравствуйте, Радио Брест. Пожалуйста, передайте привет моему любимому мужу Дмитрию. Я очень сильно тебя люблю. Пусть все любят и будут любимы. Твоя Маська. Все ваши сообщения, долетевшие к нам сюда в этот момент, мы прочитали и все озвучили. Поэтому можем продолжать смело идти вперед. 13 часов 57 минут. Далее на волнах Радио Брест МОД в продолжении этого часа. Ну и еще один эфирный час остается у нас впереди до 15.00 дневная смена на Радио Брест.
1: Радио Брест. Уже правило 3 важных слова одна, что и оставлены.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Республику Союз Мьянма. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Встреча главы белорусского государства с президентом страны Минаун Хлайном состоится уже сегодня. Лидеры стран, как планируется, проведут встречу в формате один на один для обсуждения наиболее актуальных вопросов белорусско-мьянманских отношений. На повестке дня сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, гуманитарной сфере и подробности. Другим направлениям. План совместных действий включает в себя конкретные мероприятия на период 2026-2028 годов. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил в сотрудничестве с Индонезией не ограничиваться только торговлей, а развивать кооперацию. Об этом он заявил в Джакарте на переговорах в расширенном составе с президентом Индонезии Прабово Субианто. Александр Лукашенко обратил внимание на выгодное географическое положение Беларуси в центре Европы, что дает возможности для продвижения индонезийской продукции на европейский рынок.
2: Сегодня на переговорах присутствуют представители ключевых ведомств Беларуси и Индонезии. Каждый из них уже обсудил с коллегами круг отраслевых задач. Это говорит об обоюдной нацеленности на активизацию всестороннего взаимодействия. И вы в шутку, но очень точно определили ход наших переговоров. Вы только что сказали, нам и делать практически нечего, потому что министры хорошо поработали. Это действительно так. Будем в этом направлении двигаться вперед. Потенциал нашего сотрудничества значительный. И дело не в том, что вы гигантская страна, мы по сравнению с вами невеликое государство, но мы обладаем нужными для вас технологиями и компетенциями. И мы в этом отношении готовы с вами работать. В этом плане нет закрытых тем. Мы никого не боимся, как и вы в Индонезии, потому что мы делаем это не против кого-то, а мы делаем это во благо наших стран и народов. Мы приветствуем решение индонезийской стороны об открытии посольства в Минске. Я уверен, что эта миссия дипломатическая будет рука об руку работать с белорусским посольством в Джакарте, поможет нарастить интенсивность контактов между нашими странами. Мы окажем, господин президент, всяческую поддержку тому человеку, которого вы направили в Беларусь, вашему послу. В декабре 2025 года подписали мы соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индонезией. Это стало наиболее значимым моментом белорусского председательства в этом союзе в прошлом году. Мы с вами едины в намерении помочь деловым кругам максимально использовать преимущества, которые дает новый торговый режим. Я абсолютно, господин президент, убежден, что скоро на улицах и не только Джакарты, но ваших городов и сел будут в большом количестве представлены автомобили, мотоциклы, произведенные по белорусским технологиям уже в Индонезии. Мы не хотим только торговать с вами. Это тоже неплохо. Но мы понимаем, что это не тот путь в современном мире. Поэтому, придя к вам со своей продукцией, если это нужно будет для вас, мы готовы обучить и подготовить достаточное количество ваших людей в Индонезии. Одно дело, когда вы направляете к нам студентов, для того, чтобы они получили образование в области инженерии, здравоохранения, других отраслях. Это долгий и очень нужный путь. Более короткий путь, который нами опробирован в других государствах, это обучение инженеров непосредственно на конвейере.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Брестский облисполком изменил границы погранзоны в Пинском и Столинском районах. Новые правила уже вступили в силу. В Пинском районе обновлены границы Хойновского и Ласицкого сельсоветов, включая деревни Жичи, Невель, Ласицк, Паре и других. В Столинском районе новые рубежи охватили 4 сельсовета, в том числе Городная, Альманы, Верхний Теребежов и Нечатово. Для въезда на режимную территорию гражданам Беларуси обязательно иметь при себе документ, удостоверяющий носите личность, паспорт, пластиковую ID-карту, водительское удостоверение или военный билет. Для иностранцев с постоянным видом на жительство требования те же. До юбилейного 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске осталось 14 дней. «Белта» продолжает публиковать интересные моменты фестиваля прошлых лет. В 2013 году «Славянский базар» в Витебске позиционировали как фестиваль фестивалей. Форум модернизировали, сократив сроки проведения. Перенесли главный акцент на музыкальные конкурсы. Вместо отдельных концертов стран-учредителей фестиваля провели единый концерт «Дружбы союзное государство приглашает». Впервые прошел парад и форум молодежных субкультур. И последнее. Стрессоустойчивость не является врожденным, оно формируется в процессе личностного развития. Об этом напомнила психолог отдела общественного здоровья Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Вероника Коневега. Специалист дала рекомендации по преодолению стрессовых ситуаций и формированию стрессоустойчивости. В любой экстремальной ситуации следует искать способы преодоления, даже если ситуация остается сложной и трудноразрешимой. Нужно работать над формированием психологически устойчивых качеств личности, которые позволят чувствовать себя комфортно, находясь в любом обществе. Любую негативную ситуацию следует воспринимать как жизненный опыт. Стоит попробовать относиться к стрессовой ситуации как к менее важной. Благоприятными будут занятия спортом, танцами, йогой или фитнесом. Полезно освоить техники дыхания и медитацию. Если же человек не справляется самостоятельно, ему нужно обращаться за помощью к специалистам. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брищине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, северо-западный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 23 до 28. В Барановичах ночью 12-14, днем 23-25. В Пинске ночью 13-15, днем 24-26. В Бресте ночью от 14 до 16, днем от 25 до 27 с плюсом.

0: Дневная смена на волнах Радио Брест сегодня до 15.00. Вместе с вами и все на одной волне. Присоединяйтесь к нашей компании и будьте рядом в этот сокращенный рабочий день. Неустанно напоминать, что сегодня мы работаем меньше, кто-то на час меньше, кто-то на два часа меньше, кого-то отпустили уже с обеда. Такое тоже может быть. В общем, о том, как вы сегодня работаете и о вашем настроении, пишите нам. Номер Вайбера 399-201. Ваше сообщение, самые добрые слова, конечно же, в адрес любимых людей мы озвучили на протяжении прошлого часа. Ну а прямо сейчас время подумать о себе. Совсем скоро расскажу немного полезной информации о том, как вести себя в определенных местах. Но об этом обо всем немножечко позже. Послушаем музыку. Филатов и Кэрос у нас на очереди среди счастливых людей. Музыкальная композиция именно с таким названием появится также уже буквально через несколько секунд. Да, ну и я надеюсь, что твое настроение такое же отличное, хорошее и роскошное. Примерно с таким же градусом, как и температура за окном. Ну, кстати, синоптики обещают нам до 27 градусов тепла уже завтра, но по-прежнему с дождями. Спасаемся от дождей, спасаемся от плохого настроения. И все это в компании вместе с Радио Брест.
1: Реклама.
2: Вот эта шкатулка с золотом достанется только одному.
3: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну между детьми Константина Фомича и внуками.
4: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
2: Не внуки, а мафия.
5: Дед Фомич уже в кино.
6: 20, 35, 45.

0: Джоэл Кори на волнах Радио Брест. Ну, помните, мы говорили, рассказывали вам о том, что для того, чтобы избавиться от стресса, нужно танцевать. Ну, а лето – самая подходящая пора для танцев где угодно. Ну, а вот также танцы и какие-то активные движения помогают бороться еще и с лишним весом. Так вот, эти новости специально для тех, кто безуспешно борется с лишним весом. Австралийские ученые провели масштабное исследование и выяснили, что, оказывается, для похудения надо работать 4 дня. Анализ данных из десятков стран показал, что там, где люди работают дольше, чаще фиксируют и более высокий уровень ожирения. Ученые объясняют это хроническим стрессом, нехваткой времени на спорт и привычкой, что называется, питаться на бегу. В общем, жить нужно свободно, чаще двигаться, меньше нервничать. Ну, в общем, если это получится как-то реально реализовать, и вы знаете рецепт, как избавиться от стресса, поменьше работать и за 4 дня выполнять все то, что вы должны будете сделать за 5 дней, мне кажется, что очень здорово. Делитесь этими лайфхаками, мы расскажем всем остальным. Ну, а пока наш 4-дневная неделя рабочая продолжается завтра, выходной, ну а сегодня день еще и сокращен. Я надеюсь, что никакого стресса не ожидается, и только самое лучшее настроение ожидает нас всех впереди. 14 часов 21 минут. В данную секундочку на наших студийных. Ну и мы продолжаем. Напоминаю тебе, что уже совсем скоро прогноз погоды на ближайшие сутки не пропусти.
1: Наша музыка.

0: Погода.
1: Информация о погоде от Брест-Облгидромета на ближайшие сутки. Итак, синоптики обещают нам преимущественную без осадков погоду. Днем на большей части территории... ночью преимущественно без осадков, а вот днем на большей части территории области кратковременные дожди и местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, днем порывы ветра до 14 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах этой ночью 12-14, днем 23-25, в Пинске ночью 13-15 градусов, днем 24-26. В Бресте ночью 14-16, днем до 27 градусов тепла.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наши песни.

на волнах Радио Брест, она звучит повсеместно и дома, и на работе, и, конечно же, в дороге, в автомобиле. Мы также находимся рядом с вами и звучим из ваших FM-приемников. Ну, а вот тут по поводу автомобилей в Екатериновое исследование, мне кажется, будет интересно узнать. Оказывается, что механическая коробка передач в машине – это лучший энергетик для мозга. Ну, именно это утверждают японские специалисты-нейробиологи. В процессе езды на ручной коробке зоны мозга, отвечающие за внимание и принятие решения, работают активнее. Подопытные дольше оставались бодрыми, чем водители того самого автомата. Ну, в общем, можно использовать, безусловно, как еще один аргумент в спорах, что же все-таки лучше – механическая коробка либо коробка-автомат. Но помните, что даже если вдруг случилось так, что ваш автомобиль закипел, не едет, ну, либо там какая-то поломка случилась, мы все время рядом. Мы поддержим через радио Брест-сигналы, сделаем или найдем, безусловно, какие-то положительные моменты во всем том, что происходит в вашей жизни. Поэтому слушайте нас повсеместно, мы все время рядом и где-то неподалеку бьемся в ритме музыки на волнах радио Брест. Только исключительно для вашего хорошего настроения. Здесь однажды все было запущено, придумано и продолжает работать уже какой год подряд. 14 часов 42 минуты. Артик и Асти далее в продолжении музыкального эфира для вашего хорошего настроения.

музыкальная композиция о водопадах. Ну, знаете ли, вот водопада, возможно, нам здесь не нужно. Мы хотели бы немного такой умеренной солнечной погоды, знаете ли, с пением птицы и мыслями о том, что все обязательно будет хорошо. Вот водопад Виктории, например, это самый большой в мире поток падающей воды. Он уникален. Это единственный водопад, который имеет высоту более 100 метров и ширину более километра. Признан одним из природных чудес света. Ну, а еще больше музыкальных чудес ожидает нас здесь в эфире на волнах Радио Брест. Музыкальный час в продолжении дневного эфира. Ну и далее вечерняя смена вместе с Алексеем Лиховичем. Напоминаю вам, что сегодняшний день, 2 июля, день сокращенный, потому что, ну, вместе с вами уже завтра отправимся на, безусловно, все различные культурные мероприятия, посвященные Дню Независимости. Программы 3 июля уже есть в сети, поэтому выбирайте мероприятие, которое вам более интересно. Ну и, конечно же, приходите. Приходите для того, чтобы впитывать в себя, безусловно, все самые важные чувства и делиться эмоциями с подрастающим поколением. 14 часов и 55 минут на наших студийных. 2 июльский день. Хорошее настроение, добрая музыка и только самые лучшие новости. Это все ожидает вас всех далее. Поэтому оставайтесь рядом и вместе с нами на 104.8 FM в городе Бресте, на нашем сайте radiobrestfm.by или скачивая мобильное приложение Radio Player Беларусь. Всем хороших выходных и, безусловно, только ярких эмоций. До понедельника. Пока.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Региональные новости. Брестский район.
3: 15 часов с новостями Брестского района. Мария Демчук. Здравствуйте. Сегодня, накануне Дня независимости Республики Беларусь, в Прибужье открыли новую спортивную площадку многопрофильного значения. Президентский спортивный клуб совместно с Брестским райисполкомом реализовали социальный проект в средней школе агрогородка Черни. Теперь у учащихся есть возможность заниматься любимым видом спорта в комфортных условиях и поддерживать свое здоровье круглый год, отметил первый заместитель председателя райисполкома Михаил Долбик. Пока все взгляды прикованы к зерновым, в полях района идет другая, не менее важная работа – закладка сенажа и силоса. От того, какой корм будет заготовлен летом, зависит, сколько молока дадут коровы зимой и какими будут привесы мяса. В Прибужье подвели итоги кормозаготовительной кампании. Первый заместитель председателя райисполкома Михаил Долбик и председатель районного профсоюза работников АПК Алена Бычковская чествовали лучших. Ими стали Сергей Шайко из открытого акционерного общества «За мир», Анатолий Гарупа из Чернавчиц, Виталий Максимук Супрунович из открытого акционерного общества «Племзавод Муховец», а также Андрей Приган и Андрей Демьянюк из «Агросад Рассвет». В субботу, 4 апреля, будет проходить прямая телефонная линия с заместителем председателя Брестского райисполкома Павлом Ивановичем Волынцом. Вопросы можно будет задать по номеру 21-36-15.
0: Новости.
3: Спортивно-туристический форум «Прибужье-2026» собрал самых активных. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня молодежи и студенчества. Турслет стал площадкой для демонстрации спортивных навыков, командной работы и активного отдыха. Участники форума соревновались в различных дисциплинах, показывая выносливость, ловкость и стратегическое мышление. По итогам соревнований первое место заняла команда открытого акционерного общества «Остромечево». Второе место у команды «Молодежь Прибужье». Обладатели третьего места – команда открытого акционерного общества СКО «Брестгорздравница». В Брестском областном дворце культуры профсоюзов прошел финал и гала-концерт областного конкурса патриотической песни «Заповедный напев 2026». Таланты и активисты Прибужья поднялись на пьедестал почета. Александра Мышленник заняла первое место в номинации «Песня души моей». Также на мероприятии благодарственными письмами за плодотворное сотрудничество в укреплении гражданского общества, поддержку патриотических проектов и социально значимых программ были награждены первичные организации районной общественной организации «Белая Русь», открытого акционерного общества «Остромечево» и государственного учреждения «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Брестского района». В последнее время возобновились звонки гражданам пенсионного и предпенсионного возраста с приглашением прийти в райисполком за перерасчетом пенсии. Гражданам сообщают время, кабинет и номер электронной очереди. Звонки поступают как на мобильный телефон, так и посредством сети интернет. Но в Брестском райисполкоме нет электронной очереди. Сотрудники государственных органов не звонят посредством мессенджеров и не запрашивают какие-либо установочные данные – фамилию, имя, отчество, дату рождения или адрес проживания. Брестский районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает, с середины мая до конца августа в стране проходит масштабная профилактическая акция «Безопасные каникулы». Ее цель – помочь детям и их родителям избежать несчастных случаев и сохранить здоровье в летний период. За первые 4 месяца этого года уже произошло 17 пожаров из-за детской шалости с огнем. Двое детей погибли в воде. В прошлом году ситуация была не менее тревожной. 77 пожаров, связанных с играми с огнем, унесли жизни 3 детей. На воде погибло 12 детей. Чтобы избежать подобных трагедий, важно помнить: безопасность начинается дома. Не оставляйте детей без присмотра, убирайте из их досягаемости опасные предметы и регулярно разговаривайте с ними о правилах поведения и возможных рисках. С новостями Брестского района знакомила Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
3: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, северо-западный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 23 до 28. В Барановичах ночью 12-14, днем 23-25. В Пинске ночью 13-15, днем 24-26. В Бресте ночью от 14 до 16, днем от 25 до 27 с плюсом.

0: красоте.
1: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
2: Итак, буквально полторы недели назад мы отметили скорбную дату 85-летия с начала Великой Отечественной войны. Все меньше остается очевидцев тех страшных событий, ветеранов, разбивших врага, но память о них, пронесенная нами через поколение и время, живет в сердцах белорусов. Первый удар немецкой военной машине приняло на себя более 80 тысяч пограничников, защищавших западные рубежи Родины. По плану Барбаросса на их уничтожение отводилось всего лишь до часа времени. Но враг просчитался. О героях, которые умирали, но не сдавались, мы поговорим сегодня в рамках программы «Брест. Здесь начинался путь к победе». И сегодня у нас в гостях ветеран органов пограничной службы, подполковник в отставке Николай Васильевич Тикунов. Николай Васильевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Николай Васильевич, вот из большого количества интервью, которые мы видели, которые вы давали в свое время, мы знаем, что вы всегда стремились именно в пограничные войска. Вот все-таки что в юности сформировало у вас такое желание стать настоящим пограничником, и насколько это решение было именно осознанным?
3: Ну, это сложно пришло, так сказать, решение это. Я начинал службу не в пограничных войсках. Так. Я начинал непосредственно в советской армии службу. И потом пришлось уволиться мне. Ну, и когда события возникли на государственной границе, проблемные, так назовем, 1969 год, советско-китайская граница, было принято решение нашим правительством и партией тогда коммунистической призвать непосредственно офицеров запаса для укрепления пограничных войск. Ну и вот в числе вот этих 600 человек было призвано по всему Советскому Союзу, в числе этих 600 человек и я оказался. Так началась у меня служба в пограничных войсках.
2: Да, действительно, вы застали такое послевоенное время на границе, и все-таки какие вещи повседневной службы, которые, может быть, сегодня многим молодым пограничникам кажутся незначительными, все-таки помогали вам в те годы и помогают на сегодняшний день?
3: Ну, мне всегда помогала спортивная закалка, конечно. И я все делал для того, чтобы как бы те, кто служат вместе со мной, ребята, они ориентировались на меня, вот, и занимались спортом. И первоначально на первой заставе, когда я пришел молодым лейтенантом, я просто в углу увидел непосредственно гирю, которая была, ну, практически ржавая.
2: Так.
3: Ну, и меня как-то дернуло это. Я не мог понимать, почему эта гира есть, люди есть, а она ржавая. Ну, и я, так сказать, условия поставил. Если кто полностью, вся застава сделает столько жимов этой гири, сколько я один, значит, они получат благо, пойдут в кино непосредственно в сельский клуб.
2: Так.
3: Ну, и долго они сопротивлялись со мной, не могли победить, но в то же время отшлифовали хорошо гирю эту, и вот с этого началось, так сказать.
2: Все-таки воспитательные цели прошли не зря.
3: Да, просто, это было просто, значит, сделано, вот так.
2: Интересно.
3: Кроме этого, значит, ну, всегда у пограничника должна быть на первом плане эта бдительность. Вот, и знание своих профессиональных знаний. И пришлось мне, как бы не прошедшему срочную службу в пограничных войсках, вместе с ребятами осваивать это пограничное мастерство, учиться вот пограничному мастерству. Ну, кроме этого, в тот период еще проходили службу те, кто непосредственно были в пограничных войсках и в сложных условиях, в условиях Великой Отечественной войны и послевоенный период, когда, так сказать, много было различных банд, бродили через государственную границу. Ну, и эти офицеры оказывали, естественно, поддержку, помощь мне, и я старался это передать своим подчиненным.
2: Николай Васильевич, давайте вместе с вами вернемся к страницам военной истории. Расскажите, пожалуйста, когда начались вот первые обстрелы, да, и как быстро все-таки пришло сознание того, что это все-таки была не провокация, а начало полномасштабного вторжения немецкой армии в стены Советского Союза?
3: Ну, история уже об этом много рассказывает, как это все происходило, и просто стремилась наша правительство не допустить провокации на государственной границе. Поэтому были какие-то запреты применять оружие, так сказать, ну, созерцать, образно говоря, на то, что нарушается граница, и летательными аппаратами нарушалось, и нарушалось и непосредственно пешеходами, так сказать, государственную границу, как бы это спускалось, так сказать, на тормозах. Вот, это первое было. Но пропущены были, конечно, те моменты, что в этот период активно велась разведывательная работа. И практически немецкое командование знало о расположении пограничных заставок, о ее вооружении этих пограничных застав. Ну, и они рассчитывали на то, что, ну, раз мы все знаем, практически и по всем документам, которые первые были найдены, было записано, что на ликвидацию пограничной заставы отводилось 30 минут.
2: Вот как.
3: Да, всего 30 минут. Но события первых дней показали, что пограничники выстояли. Они приняли на себя бой. Вот, и вместо 30 минут некоторые пограничные заставы держались по несколько суток непосредственно. Вот, мы много знаем примеров пограничников, фамилии их знаем, ну, у нас на слуху в Бресте это фамилии Кижеватова, и Новикова, и Беляева, о которых знаем мы, и постоянно мы об этом говорим, но и о Брестской крепости говорим, и о том, как пограничники на острове и пограничном сражались, но все-таки мне хотелось бы сегодня рассказать и о том, что существовали и те места, о которых надо бы, чтобы знало наше население на сегодняшний день, ну и прежде молодежь. Значит, основной удар все-таки немцы наносили не по Бресту, не по Брестской крепости, а на территории Брестской области и вот Брестского пограничного отряда, он тогда был 17-й пограничный отряд, основной удар был нанесен непосредственно в районе деревни Челеево, где располагалась 5-я пограничная застава непосредственно. Это на участке этой 5-й пограничной заставы, это находится где-то в 10 километрах севернее города Бреста, был нанесен основной удар. Значит, там через этот участок прошло 4 дивизии. 2 танковых, мотопехотная и пехотная дивизия. Представляете, сколько это там людей прошло. И вот это на горстку этой пограничной заставы, которая насчитывала около 60 человек всего лишь, значит, обрушилась вот такая махина. И в то же время не спасовали пограничники и несколько часов отбивались. И кроме этого есть свидетельство того, что они сумели даже один танк подбить. Вот так, так сделано. Ну, долго как бы в Брестском пограничном отряде, вот, и потом длительный период, ну, не очень там удаленная эта деревушка, заброшенная, не афишировалась, ну, не говорилось, как бы не скрывалась, но не говорилось. И под, вот, непосредственно под... Значит, ветераны Брестского пограничного отряда все-таки приняли решение создать там какой-то памятный знак на этом месте. И вот 3 года тому назад этот памятный знак был поставлен. И на сегодняшний день там непосредственно местное население и деревушки этой Челеева, и Матыкальского сельского совета, да и практически, значит, Брестский район проводит мероприятия. То есть это уже положительно, то есть об этом знают непосредственно. Ну, их еще хотелось бы мне отметить еще одного пограничника, непосредственно, о котором вроде бы существует такая фамилия, спрашивают, что это за пограничник, а что он совершил, что он сделал, не знают. Когда входишь на гарнизонное кладбище, с правой стороны первая могила, это могила первого командира Брестского пограничного отряда Федора Ивановича Врублевского. Кто такой Федор Иванович Врублевский? Почему ему, его именем названа улица? Именно много было командиров в Брестском пограничном отряде, но вот улица ему посвящена. Она открыта, это было года три тому назад, года два тому назад в районе Южного, там улица такая появилась. Так вот, Федор Иванович, он первые дни Великой Отечественной войны, а это произошло непосредственно, значит, в районе Попельни, есть на Украине такой населенный пункт, он был тогда начальником штаба 94-го пограничного отряда, под его руководством, начальником штаба, майором он был тогда, под его руководством была задержана группа танков в количестве 120 танков. И кроме этого, большая группа пехоты там прорывалась. И они смогли практически сутки продержаться, подрывали связками гранат, значит, непосредственно танки эти. Погибло там, конечно, много пограничников, но, тем не менее, задержали и дали возможность создать линию обороны командованию в дальнейшем и остановили вот на сутки продвижение немцев. Вот этим именем его, Федора Ивановича, носит имя улица. Да, тоже надо знать,
2: Николай Васильевич, об этом. Да, мы обязательно продолжим, еще вернемся с вами буквально через несколько музыкальных композиций. Я напомню, что у нас сегодня в гостях ветеран органов пограничной службы, подполковник в отставке Николай Васильевич Тикунов.
1: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши треки.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, северо-западный от 4 до 9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем 23-28 с плюсом. В Барановичах ночью плюс 12-14, днем 23-25 выше 0. В Пинске ночью плюс 13-15, днем 24-26. В Бресте ночью 14-16, днем 25-27 с плюсом.
2: Реклама.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой?
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
6: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.
7: Брест. Здесь начинался путь к победе, к 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: 15.32 – это самое точное. Вы находитесь на волнах Радио Брест. И сегодня в рамках программы «Брест. Здесь начинался путь к победе» у нас в гостях ветеран органов пограничной службы, подполковник в отставке Николай Васильевич Тикунов. Николай Васильевич, в начале войны пограничные части, я так полагаю, часто оставались без связи с центром. Вот как все-таки солдатам удавалось поддерживать порядок и дисциплину в условиях, когда не было ни обыкновенной поддержки и какой-то оперативной информации от командования? То есть, как это все происходило?
8: Ну, как бы о том говорить, что связи не было, это не совсем правильно. Значит, были до... каждая воинская часть, в том числе и пограничники, они... им поставлена задача в случае возникновения обстановки, они где-то должны сосредотачиваться. То же самое было и с пограничниками. Ну и в основном пограничники Беларуси отступали в район Гомеля. Там были сосредоточены части, и там из пограничников формировались уже не пограничные отряды, а пограничные полки, которые принимали участие и непосредственно в боевых действиях, и принимали участие в организации охраны тылов действующих войск. Вот это главная такая структура была. Ну и на заключительном этапе войны активно пограничники использовались именно в боевых действиях. И особенно из пограничников дальневосточников, среднеазиатов формировались дивизии непосредственно. Они были как бы стрелковые дивизии, но там практически 99% было пограничников. И вот эти дивизии, даже армия 70-я практически была сформирована из числа пограничников, и они приняли активное участие в освобождении Беларуси. И если мы возьмем данные вот по освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, вот 44-й год, операция «Багратион», то именно вот наш Брест, не только пограничники первыми встретили бой на государственной границе в 41-м году, но и приняли участие в освобождении в 44-м году. Вот 70-я армия шла здесь, район Домачево, и дальше туда, на Украину, а здесь вот 399-я такая стрелковая дивизия, которая была сформирована из пограничников дальневосточников, освобождала вот направление Каменец-Пружаны. Вот 399-я дивизия такая стрелковая. И мне вот сегодня хотелось бы поговорить непосредственно о героях-пограничниках. Много героизма было совершено, об этом и книги, и, так сказать, фильмы созданы у нас, как действовали пограничники в первые дни, в годы Великой Отечественной войны. Но мне их было, значит, присвоено звание Героя Советского Союза всего 11 с лишним тысяч было присвоено, из них 250 пограничникам. 250 получили звание Героя Советского Союза. И среди этих 250 всего лишь 5 белорусов.
1: Вот так.
8: Вот мне хотелось бы сегодня, накануне вот этого нашего праздника, поговорить об этих людях, потому что как бы складывается такая обстановка на сегодняшний день, что мы многие поднимаем фамилии, говорим о них фамилии, а вот своих забываем порой. И вот, когда задаешь вопрос и пограничникам, и местным жителям, назовите, пожалуйста, кого вы знаете из героев Советского Союза пограничников, молчок, к сожалению.
1: Молчание, да.
8: А их вот всего лишь 5. И я попытаюсь озвучить эти сегодня фамилии, чтобы вы запомнили эти фамилии, как бы приняли решение и те, которые, значит, этим занимаются, идеологические отделы, и местных, и пограничников, чтобы эти фамилии знали. Ну вот, что это за фамилии? Это, прежде всего, Кобзун Иван Михайлович. Это человек, который звание Героя Советского Союза получил за Советско-финляндскую войну. Вот он, будучи командиром взвода, вместе со своими бойцами 43 дня, значит, находился в окружении, в обороне. Выжил там, тяжело был ранен. Потом принял участие в Великой Отечественной войне. В 1942 году он погиб. Уроженец он непосредственно Витебской области. Кобзун, значит, Иван Михайлович. Дальше, вот я говорил о 399-й дивизии. В 399-й дивизии оказалось два героя-пограничника. Это генерал-лейтенант Казакевич Даниил Васильевич. Ну, его имя отмечено непосредственно. Он командовал этой дивизией, и одна из пограничных застав Гродненского пограничного отряда на сегодняшний день носит его имя. Вот, но вторая фамилия – это вот фамилия непосредственно Павлович Иван Михайлович. Это заместитель командира дивизии, полковник, уроженец Могилевской области, непосредственно Мстиславского района, село Старое Село, там такая есть. Вот он был и участником гражданской войны, и до 1943 года служил в пограничных войсках на различных должностях, а когда в 1943 году из войск Дальневосточного пограничного округа была сформирована вот эта дивизия, он там был командиром батальона, непосредственно потом вырос до заместителя командира дивизии, принимал активное участие и совершал героические подвиги в период, значит, освобождения Могилевской области, потом Рогачев, в районе Рогачева, непосредственно Березина, значит, это его, так сказать, участие было в этих непосредственно районах. Ну и героический подвиг он совершил именно 19 июля 1944 года, уже на территории Брестской области. Была группа танков в количестве 60 танков, и пехота была там в этой группе немецкой, и вот он со своими бойцами организовал, отбил вот эту контратаку. Вот. Ну, к сожалению, захоронен он на территории нынешней Польши, там захоронен вот с могилой такой. Значит, но, к сожалению, до сих пор, значит, его имя никаким образом не отмечено у нас на территории Брестской области. Сочи.
1: Понятно.
8: Вот, вот такая была. Дальше, значит, есть такая фамилия, и как Мерковский Евгений Иванович. Это уроженец города Минска. Непосредственно он был пограничником, а потом годы войны был направлен командиром партизанского отряда на территории Белоруссии, находился на территории Польши, Украины. Он там с партизанским отрядом находился. Ну, и тоже как бы его фамилия не звучит у нас всегда. Ну, и последняя такая фамилия – это Пустельников Семен Сильвестрович, уроженец Оршанского района. Значит, он в период войны начал войну под Ленинградом, значит, воевал там в ленинградских боях. Потом был тяжело ранен, и как раненого его перевели служить пограничные войска. Ну и вот он попал служить пограничные войска на территорию Украины. Ну и там много банд было, те, которые ходили через государственную границу. На его счету находится больше 25 агентов, которых он задержал непосредственно. Ну и последний бой он с группой в количестве... группа, банда была в количестве 25 человек. Он вступил их в бой и подорвал себя и с этими бандитами гранатой непосредственно. Вот ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Вот эти пять героев непосредственно белорусов, пограничников, о которых мы должны с вами, да, наверное, знать.
1: И почитать.
8: Да, почитать их.
1: Вот да, это. Действительно, это фамилии, да, которые должны знать люди, и я даже больше скажу, это фамилии тех, которые люди должны знать в лицо. Николай Васильевич, мы с вами тоже прервемся на небольшую музыкальную композицию, обязательно вернемся к непростым вопросам, конечно, вопросам, которые мы посвятили сегодня военной тематике, защиты наших пограничников, защиты наших границ, нашей республики. Я напомню, 15:42 в стране. Оставайтесь с нами.
7: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
0: Слушай наших

0: Реклама.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
3: Итак, 15.46 – это самое точное в стране. Мы продолжаем, и я напомню, что в рамках программы «Брест здесь» начинался путь к победе. Мы решили поговорить о непростой теме, о теме защиты нашей Родины, защиты наших границ пограничниками, героями Великой Отечественной войны вместе с ветераном органов пограничной службы, подполковником в отставке Николаем Васильевичем Тикуновым. Николай Васильевич, вот в истории Великой Отечественной войны пограничники – это символ стойкости. Вот как вы считаете, почему именно пограничные заставы стали неким эталоном мужества, который поддерживал дух всей армии в начале войны?
4: Ну, оценку пограничникам первые дни Великой Отечественной войны дала газета «Правда». И другими словами не скажешь. Они написали так: «Как львы дрались советские пограничники, защищая каждую пядь советской земли, и только через их мертвые тела враг мог продвинуться вперед». Значит, в этих словах заложено именно то, что у пограничников всегда чувство ответственности за Родину, за страну. Это превыше всего. И на этом и тогда строилась, так сказать, воспитательная работа с пограничниками, ну и на сегодняшний день тоже так, что если у десантника у них то, как мы, то у нас такая, что всегда бдительность на первом плане должна. Вот эта бдительность, значит, всегда присутствует такая. Поэтому вот такие, это создается всей той системой и обучение, и воспитание, вот, и подбора, прежде всего, людей туда. И поэтому люди, они поддерживают друг друга в трудных условиях, взаимоподдержка, так сказать, у нас наоборот, вот я как возвращаюсь к пограничным войскам, значит, всегда присутствовало такое непосредственно требование к каждому пограничнику, чтобы он сам мог в условиях сложных принять решение. Потому что у нас на пограничных заставах эта система не взводная, не ротная, там не батальонная, как бы командира там над ними нет. И командиром он сам является. То есть пограничный наряд – это два человека. Один человек даже может быть в пограничном наряде. И в сложной обстановке он должен был сам принять решение. Поэтому вот это вот всегда прививается, всегда это делается для того, чтобы человек вот так себя чувствовал, что он командир там, что он от него правильное решение будет зависеть судьба и тех проблем, которые возникли, и судьба в целом страны. Вот так можно сказать об этом.
3: Николай Васильевич, я предлагаю вернуться в настоящее, в современный век, 2026 год. Сегодня вы директор частного музея, в котором хранится более 3000 экспонатов. Ну, это вот на тот момент, когда я собирал информацию. Возможно, число стало и больше. Вот расскажите для наших слушателей, с чего начинался ваш путь коллекционера и почему для вас так важно пробудить интерес к истории нашей страны?
4: Ну, так, я вам уже вначале говорил, как я попал, так сказать, служить в пограничные войска. Ну и сложилась так судьба, что мне приходилось служить на заставах, которые посещали руководители страны, Вот, с некоторыми пришлось персонально встречаться. Вот, на этих заставах именных я служил заставах, там всегда были комнаты боевой славы, музеи, так сказать, там были. И приходилось им рассказывать об истории пограничных войск и так далее. Ну и вот это вот практически я, если экскурсионной работой, то это я вот начал в 70-х годов, то есть уже постолько, вот если посчитаете, сколько времени я занимаюсь экскурсионной работой, так сказать, рассказываю и, значит, о том, как действовали пограничники, об истории пограничных войск, обо всем этом. Вот это раз. Ну и второе, что рядом всегда у меня был сын Алексей. Вот он на заставах так сложилось, что там дети, как бы детские садики не посещают, далековато, вот,

0: начал, так сказать, заниматься он сбором экспонатов. Первый экспонат, который был, это была найдена лопатка саперная 1916 года, то есть Первая мировая война. Ну и как только нашлась эта лопатка, тогда захотелось к этой лопатке что-то найти еще из Первой мировой войны. Ну, когда много собрали предметов по Первой мировой войне, ну, захотелось и дальше продолжить 20 век, а в 20 веке было две мировых войны, ну, и вышли на Вторую мировую войну. Так. Потом, значит, непосредственно коснулись того, что когда воевали люди, они не только оружием воевали, но и техника какая-то была, мотоциклы были, велосипеды были боевые и так далее. Вот, ну и некоторые экспонаты нашлись, вот, восстановлены они нашими руками, образно говоря. Ну, больше Алексей этим занимается, я как бы больше пропагандой занимаюсь, он больше делает это руками. Ну и вот то, что создали сейчас музеи, это... Вот как раз появился хороший музей, который оценку получает высокую, посещаемость неплохая музея. Ну, вот так.
1: Ну, конечно же, в конце нашей беседы, в конце этого часа, Николай Васильевич, я все-таки хотел бы подвести итоги и задать вам вот такой вот вопрос. Вот все-таки какой главный урок Великой Отечественной войны, по вашему мнению, мы обязаны вынести и передать дальше, чтобы трагедия никогда не повторялась?
0: Значит, я всегда, когда посещают музей, я всегда всем говорю, будь то генералы посещают, будь то рядовые, дети посещают, я говорю о том, что надо глубоко изучать историю. Именно история дает нам знания, которые... Если ты хорошо знаешь историю, значит, ты не допустишь каких-то промахов, неправильно примешь решение. Поэтому первое главное условие для того, чтобы не допустить, это надо учить историю. Не забывать учить историю. И если люди хорошо будут знать историю, значит, будут принимать правильное решение. Вот. Такой я
1: лучше не придумаешь. Это правда. Спасибо вам большое, Николай Васильевич. Спасибо за увлекательный диалог. Спасибо, что вы пришли к нам. Спасибо за то, что уделили время такой вот непростой, на первый взгляд, теме. Теме, о которой должны знать все современное поколение, наше будущее, наши дети, и наши внуки. Поэтому спасибо вам просто за то, что вы рядом.
0: Ну, спасибо. Я в заключение хочу сказать, да, что непосредственно белорусы будут помнить о том, какой клад несли пограничники непосредственно в годы Великой Отечественной войны и вообще в восстановлении, значит, государства, потому что это неоценимая, так сказать, была лепта внесена. Ну и поздравить всех с предстоящими праздниками завтра. Всего доброго, здоровья всем.
1: Спасибо. У нас в гостях был ветеран органов пограничной службы, подполковник в отставке Николай Васильевич Тикунов. С вами была программа «Брест». Здесь начинался путь к победе. Услышимся. До новых встреч.
2: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Добрый день. Индонезия есть и будет одним из ключевых партнеров Беларуси в Юго-Восточной Азии. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Джакарте по итогам переговоров с президентом Индонезии Прабово Субианто. «У нас есть то, что вам нужно», – подчеркнул Александр Лукашенко. Он отметил, что речь не просто о торговле товарами, производимыми в Беларуси или Индонезии, но главное – это технологии.
2: Прогресс достигнут во многих областях. Есть конкретные наработки на будущее, и потенциал этих наработок огромен. В ходе прошедших вчера и сегодня переговоров на высшем уровне мы в дружественной, конструктивной атмосфере обсудили широкий круг перспективных направлений взаимодействия. И наша с вами дружба, господин президент, во многом способствовала этой эффективной работе. Особое внимание мы уделили проектам торгово-экономической инвестиционной сферы, а также гуманитарным инициативам. Я подтверждаю решимость белорусской стороны осуществить все цели и задачи, зафиксированные в дорожной карте развития ключевых направлений сотрудничества между Белоруссией и Индонезией до 30 года. Это главный из подписанных нами сегодня документов. Обеспечение продовольственной безопасности – один из самых насущных вопросов глобальной повестки дня. Вы этот вопрос решаете успешно и видите наше место в решении этих вопросов. Военные конфликты, энергетический коллапс, проблемы на традиционных торговых маршрутах – все это незамедлительно сказывается на цене продовольственной корзины для простых людей. И я твердо уверен, укреплять продовольственную безопасность, чтобы наладить устойчивое самообеспечение, легче совместными усилиями. Мы к этому готовы. Беларусь готова внести весомый вклад в проводимую руководством Индонезии работу. Прежде всего, в том, чтобы обеспечить продовольствием индонезийский народ. Мы можем поставлять вам удобрения, что и делаем на гораздо больших объемах, сельскохозяйственную технику, большегрузную технику, о которой только что, господин президент, вы говорили. Вы также заинтересованы в работе в Индонезии Минского автомобильного завода, Минского тракторного завода. Мы готовы не только поставлять вам эту технику, мы готовы обучить тысячи ваших людей работе на этой технике. Мы готовы обучать ваших людей не только здесь, в Индонезии, но и на конвейерах наших заводов. Мы готовы также помочь индонезийским друзьям по отдельным, востребованным у вас продовольственным позициям. Вы просили нас, и мы согласились, по поставкам молока, мяса, других продуктов питания сюда.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В аэропорту Брест сегодня торжественно открыли второй терминал. В торжественной церемонии открытия принял участие председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский. Терминал был введен в эксплуатацию еще в 1986 году, но последние 25 лет не использовался. Однако здесь сохранили уникальную советскую архитектуру и атмосферу. Именно этот интерьер позволил аэропорту стать съемочной площадкой для знаменитого российского фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой». Напоминаем, что сегодня из обновленного аэропорта Брест регулярными рейсами «Белавия» можно улететь в Москву и Санкт-Петербург, а также улететь чартерными рейсами на популярные курорты в Турцию или в Египет. Пассажирский автобус, следующий по маршруту Минск-Гомель-Анапа, пострадал в результате атаки БПЛА по стоянке автотранспорта в районе погранперехода Красный Камень Брянской области, сообщает Белта. Инцидент произошел в 11:55. В салоне автобуса находились 19 человек. В результате два водителя, уроженца Гомельской области, получили легкие ранения. Им оказана необходимая медицинская помощь. Организована эвакуация людей. И последнее. Трансляции полуфиналов и финала чемпионата мира по футболу организуют в спорткомплексе «Брестский». Продажа билетов уже стартовала, сообщает телеграм-канал футбольного клуба «Динамо Брест». Решающие матчи Мундиаля пройдут 14, 15 и 19 июля в 22:00 по минскому времени. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: города.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, северо-западный 4,9. Днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 23-28. В Барановичах ночью 12-14. Днем 23-25. В Пинске ночью 13-15, днем 24-26. В Бресте ночью 14-16, днем 25-27 с плюсом.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: 16.13 на эфирных. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый, прохладный и приятный вечер. У меня сегодня один мой коллега сказал, что он радовался дождю вчера ночью и вечером, как будто аграрий на посевной. Ну, на самом деле, мы все немножко колосочки-то такие наши. Мы как колосочки подзасохли. И, как, конечно же, дождик очень даже, белорусским словом кажется, посприял хорошему настроению, с чем вас, собственно, и поздравляю. Ну, про погоду вы и без меня все прекрасно знаете. В ближайшие 3 часа я лучше про что-нибудь другое расскажу, а полезной информации у меня предостаточно на ближайшее время. Но, во всяком случае, в этом часе расскажу, как в деталях описали новую белорусскую платежную систему КРОК. Кстати, весьма и весьма удобно, скорее бы. А в рубрике «Водительский комитет» поговорим о бензине. Если вы не уверены в его качестве, что же делать, если вы уже заправились? А что в музыкальном эфире? Совсем скоро это будет Роджер Санчес и «Lost». Чуть пораньше «Цветик-семицветик» от Ангелины Пипер, красавицы-брещанки. А вот Алан Уокер и «A World I Don't Know» буквально через одну музыкальную композицию. Рекламный блок уже в ваших приемниках. Главное, дождитесь.
0: «По дороге домой». Радио «Брест».

0: Реклама.
1: Вот эта шкатулка с золотом достанется только одному.
2: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну между детьми Константина Фомича и внуками.
3: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
1: Не внуки, а мафия.
4: Комитет «Дед Фомич» уже в кино.
5: Еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облсполкома. brest-region.gov.by. Раздел «Аукционы. Конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26-97-17 и 26-97-18.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: тревоги на дороге. Водительский комитет.
1: Итак, 16:24 на эфирных. С вами Радио Брест, рубрика «Водительский комитет совета», рубрика советов и лайфхаков для автомобилистов. Сегодня говорим о страхах, которые живут в бензобаке. Знаете, есть поговорка «Мой дом, моя крепость», а у автомобилистов крепость — это бензобак. И как же обидно, когда вместо премиум-защиты туда попадает непонятно что. Заправился плохим бензином, мотор чихнул, загорелся чек-энджин, и ты уже мысленно прощаешься с зарплатой до конца года. Стоп, давайте без паники. Некачественное топливо – это, конечно, гадость, но давайте сразу успокоим. По статистике, сегодня рынок чище, чем лет 5 назад. Процент некондиции – копейки, но если вы все-таки тот самый счастливчик... Первое главное правило – заметили рывки и потерю тяги сразу после заправки – не газуйте. Ваша задача – добраться до сервиса с минимальной нагрузкой на двигатель. Без резких ускорений, тихо и спокойно. Иначе мельчайшая пыль или вода, которая есть в этом топливе, превратят ваши форсунки в мусоропровод. А давление в современных моторах – сотни бар, там же каждая микронная соринка на счету. И, кстати, не верьте умникам, которые сразу кричат про октановое число. Самая большая опасность – это не тот бензин, а вода, ржавчина и смола. Именно они убивают насосы и катализаторы. Поэтому наш водительский комитет рекомендует действовать именно с холодной головой. Совет номер раз. Храните чек, сфотографируйте номер колонки. Если есть возможность, налейте немного топлива в прозрачную бутылку. Мутный осадок или странный запах – это улика для экспертизы. Совет номер два. Если мотор еще работает, худо-бедно, можно долить до полного бака качественное топливо и аккуратно выработать коктейль. Но если машина троит, дымит и детонирует, не жадничайте, звоните в эвакуатор. Поверьте, эвакуация стоит в разы дешевле, чем замена всей топливной системы. Ну и последнее, самое важное. Когда приедете на станцию техобслуживания, не позволяйте мастеру просто стереть ошибки компьютером. Этого мало. Требуйте, чтобы проверили давление в рампе, состояние свечей и фильтра. А если попала вода, придется сливать бак, продувать магистрали и менять фильтры. Да, это мороз, но это спасет ваш двигатель от капитального ремонта. Запомните, плохой бензин – это не приговор, а просто повод включить голову. Сохраняйте чеки, не газуйте и сразу езжайте к диагностам. Ну а я желаю вам, чтобы на ваших заправках всегда было только Евро-5 и ровный холостой ход. С вами был водительский комитет на Радио Брест. Легкой дороги домой.
0: Без тревоги на дороге. Водительский комитет.
2: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, северо-западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 23-28. В Барановичах ночью 12-14, днем 23-25. В Пинске ночью 13-15, днем 24-26. В Бресте ночью 14-16, днем 25-27 с плюсом.
2: Реклама.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
3: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
8: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
9: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент. Радио Брест.

0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 16.51 на наших эфирных, и под занавес этого часа интересная и очень полезная информация. Национальный банк Беларуси в начале недели презентовал новую отечественную платежную систему «Крок», которая призвана стать удобной и безопасной альтернативой иностранным платежным сервисам. Система уже прошла необходимые тестирования, и в ближайшее время ожидается ее поэтапное внедрение в финансовую инфраструктуру страны. Сервис появился

0: ОП – это отсутствие банковской карты. Да, ведь именно через них западные системы проводят оплату. Тогда как именно в системе КРОК деньги списываются напрямую с банковского счета через QR-код. А во время платежа деньги в реальном режиме поступают адресату, а система работает без проволочек 24/7. С помощью сервиса можно оплатить покупки, можно прям мобильным телефоном. Банковские карты привязывать не придется. Понадобится лишь приложение любого банка Беларуси. Комиссия, естественно, не взимается. Все это, по мнению представителей Нацбанка, должно склонить белорусов к выбору системы оплаты. Кроме того, Нацбанк обязал банки размещать КРОК в своих приложениях на видном месте. В среднесрочной перспективе КРОК может занять где-то 20-25%, практически четверть рынка платежей в Беларуси. После того, как сервис будет освоен внутри Беларуси, Нацбанк планирует масштабировать его и на другие страны, где работает оплата по QR-коду. Не знаю, мне все нравится, лишь бы это все работало, лишь бы как можно больше услуг, а в частности лично мне вот хотя бы вот маршрут транспорт, очень было бы удобно платить именно такой системой. Оставайтесь вместе с нами, встретимся в следующем чате, а пока что с Sugar Babes и Sting, немного романтики. Shake.
1: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Республику Союз Мьянма. Встреча главы белорусского государства с президентом страны Мин Аун Хлайном состоится сегодня. Лидеры стран, как планируется, проведут встречу в формате один на один для обсуждения наиболее актуальных вопросов белорусско-мьянманских отношений. На повестке дня сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, гуманитарной сфере и по другим направлениям. План совместных действий включает в себя конкретные мероприятия на период 2026-2028 годов. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил в сотрудничестве с Индонезией не ограничиваться только торговлей, а развивать кооперацию. Об этом он заявил в Джакарте на переговорах в расширенном составе с президентом Индонезии Прабово Субианто. Также Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Индонезия договорились об установлении безвизового режима для поездок белорусских граждан, а также открытии прямого авиарейса.
2: В числе приоритетов развития двустороннего сотрудничества в сфере промышленности. Мы открыты для реализации совместных взаимовыгодных проектов и расширения кооперации с Индонезией. Не только простая торговля, но и создание совместных предприятий с глубокой локализацией здесь. Наша страна готова оказать необходимое содействие в подготовке медицинского персонала, квалифицированных кадров для модернизации индонезийской экономики. Мы будем рады видеть в Беларуси как можно больше индонезийских туристов. Я благодарю вас, господин президент, за принятое сегодня решение об открытии посольства, о безвизовых поездках наших граждан к вам и открытии прямого авиарейса. В свою очередь, беларусы не просто присматриваются к Индонезии как очень интересному туристическому направлению. Многие уже открыли его для себя. Наши делегации уделили особое внимание теме взаимных поездок. Поэтому и открытие посольства, и отмена визовых ограничений для белорусов, введение свободных поездок белорусов в Индонезию, как это у нас наоборот происходит, индонезийцев в Беларусь, это большой шаг вперед. Все это благодаря тому, что наши делегации, члены наших делегаций солидно поработали и о многом договорились. Еще раз подчеркну, у нас не было и нет закрытых тем для сотрудничества, начиная от продовольствия и заканчивая военно-промышленным комплексом. Это стало возможно, уважаемый господин президент, благодаря вашей энергичной поддержке белорусского государства в Индонезии. Мы люди благодарные, мы умеем ценить дружбу, и мы будем это помнить всегда. Спасибо вам большое. Благодарю за внимание.
0: Новости.
1: Председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик поздравил работников и ветеранов лесного хозяйства с 90-летием с момента образования органа управления лесным хозяйством. За этой внушительной датой стоит колоссальный труд нескольких поколений высококлассных специалистов, ученых, лесоводов и руководителей. Лес – это наше бесценное национальное богатство, и именно вы своим ежедневным трудом обеспечиваете его сохранность, бережное использование и воспроизводство, отмечает в поздравлении. После модернизации в выставочном центре «Духовской круглик» можно увидеть макет старинного Витебска, а юным посетителям поучаствовать в интерактиве, где каждый почувствует себя искателем древностей. Современный «Духовской круглик» является художественной реконструкцией оборонительной башни XIV века и выставочным центром, где экспонируются коллекции, связанные с историей города и фестивалем искусств «Славянский базар» в Витебске. Недавно завершилась вторая часть модернизации объекта, которая затронула первые два этажа. В исторической локации для школьников будут проводить экскурсии. Ребята также поучаствуют в интерактиве юных археологов. Им выдадут специальные инструменты – лопатку и кисть. Такой интерактив впервые начнут проводить во время 35-го международного фестиваля искусства «Славянский базар» в Витебске, который пройдет с 16 по 19 июля. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, северо-западный 4,9. Днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 23-28. В Барановичах ночью 12-14, днем 23-25. В Пинске ночью 13-15, днем 24-26. В Бресте ночью 14-16, днем 25-27 с плюсом.

0: дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 17.00 совсем недавно пробила на наших эфирных. Рад приветствовать всех в новом часе. Это вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. Ближайшие два часа мы вместе с вами. Ну что ж, дорогие друзья, искренне рад приветствовать и поздравлять всех тех, кто закончил свой рабочий день, а вместе с ним и рабочую неделю, потому что вот такая у нас на этой, в этот раз она у нас была такая коротенькая, всего 4 дня, потому что грядут большие выходные. Кстати, если вы за рулем движетесь домой, либо по магазинам, обязательно соблюдайте правила дорожного движения. Да и не за рулем, собственно, тоже. Ну, а самое главное, если стали свидетелями факторов, которые затрудняют движение по дороге, обязательно сообщайте о них нам на наш студийный Viber 399-0011, код оператора 33. Становитесь нашими дорожными корреспондентами. Поверьте, ваша информация для нас очень и очень важна. Ну, а что же у нас в дорогу по части музыки? Совсем скоро это будет Carly Rae Jepsen и Call Me Maybe. Чуть пораньше Вэт, Стейс и Нелли, Heartbreak Song. А вот рыжий британский романтик Эд Ширан и его замечательная музыкальная композиция «Азизам» совсем скоро, уже буквально через композицию «Рекламный блок», уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
5: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
6: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок в «Пятом элементе» только до 13 июля. Покупай элегантный и стильный Samsung Galaxy A17 с тройной камерой со скидкой 28% за 539 рублей. И получи мяч чемпионата мира по футболу в подарок. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: В календаре у нас четверг, а как мы знаем, именно в этот день кинотеатры привыкли обновлять свой репертуар. Вот и этот четверг не исключение, поэтому про парочку новых картин вам с огромным удовольствием я прямо сейчас и рассказываю. Итак, первый фильм, на котором я хотел бы заострить свое внимание, это семейная комедия «Дед Фомич». Возрастная рекомендация 12+. Режиссерский состав, это, я бы сказал, режиссерский дуэт. Это Гарик Петросян и Григорий Сухов. В главных ролях здесь очень даже звездный состав. Николай Добрынин, Никита Кологривый, Андрей Мерзликин, Глеб Калюжный, Екатерина Волкова и другие. Сюжет таков. Авантюрный дед мечтает наладить отношения со своими детьми и внуками. Чтобы собрать всех под одной крышей, он прикидывается смертельно больным. И хотя примирение оказывается не таким простым, как он ожидал, Фомич не из тех, кто опускает руки. Когда все становится безнадежно плохо, он вытаскивает из рукава запасной план, который срабатывает. Ну, почти. Еще одна картина, о которой хотелось бы вам поведать, это фантастический триллер «Рейс 298». Возрастная рекомендация 18+. Режиссер Стивен Куэйл, в главных ролях Том Бритни, Джорджина Леонидас, Вероника Розати и другие. Сюжет таков. Обычный рейс превращается в кошмар на высоте 10 тысяч метров. Один из пассажиров внезапно умирает от неизвестной болезни. Когда симптомы начинают проявляться у других, салон погружается в хаос. Но это только начало. За иллюминаторами вспыхивают странные огни. Самолет захватывает жесточайшая турбулентность и становится ясно. Происходящее выходит далеко за пределы реальности. Ну что ж, хотим посмотреть, что будет дальше? Тогда милости просим в кинотеатре и приятного просмотра.
0: «По дороге домой».

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, северо-западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 23-28. В Барановичах ночью 12-14, днем 23-25. В Пинске ночью 13-15, днем 24-26. В Бресте ночью 14-16, днем 25-27 с плюсом.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортерщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наша музыка.

0: По дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Вечернее шоу «По дороге домой» продолжается, и прямо сейчас покопаемся немножко в себе. Вот представим ситуацию. Вы узнали, что друг купил квартиру или получил повышение. Внутри холодок. Вы рады, конечно, за него, но одновременно вас гложет зависть. Вы чувствуете себя мелочным? Не стоит себя за это корить. Зависть – это вообще эволюционный механизм, который помогал нашим предкам конкурировать за ресурсы. Она не делает вас плохим человеком, она делает вас живым. Проблема-то не в зависти, а в том, что вы с ней будете делать. Как перенаправить зависть? Первый шаг – признать: я завидую, и это нормально. Второй – спросить себя, чего именно я хочу. Ведь не его же квартиру, а чувство стабильности. Зависть, в принципе, это компас, указывающий на ваши истинные желания. Третий шаг – это перевести зависть в действие. Если вы завидуете его, допустим, физической форме, запишитесь в спортзал. Если карьере, просто обновите резюме. Когда зависть опасна, вот если она уже перерастает в злорадство, пусть у него там что-то сломается, или в самоуничижение, дескать, я ничтожество, вот тогда зависть уже разрушает. В этом случае перестаньте сравнивать, сравнивайте себя с собой в прошлом. Лучшее сравнение. Я стал лучше, чем год назад. И помните, друг не отнимет у вас успех, его успех не уменьшает ваш. Финальный вывод таков: используйте зависть как компас, указывающий на ваши истинные цели, и превращайте ее в топливо для личного роста, а не в разрушительное чувство. Оставайтесь вместе с нами и только с хорошей музыкой на радио Брест.
0: По дороге домой.

0: Реклама.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Вот эта шкатулка с золотом достанется только одному.
3: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну между детьми Константина Фомича и внуками.
4: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
2: Не внуки, а мафия.
5: Дед Фомич уже
6: впервые. Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый Кирмаш. Маш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью васильковой истории.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «Домой» с Алексеем Лиховичем.
1: На календаре 2 июля, а это значит, что мы на пороге одного из главнейших праздников нашей страны. Огромное количество мероприятий посвящено именно этому празднику, Дню независимости Республики Беларусь. Давайте посмотрим, чем радовать концертные праздничные площадки будут город Брест и не только. В 11:00 город Брест, белорусские наигрыши на Советской, музыкальная программа того самого знаменитого Волынчика, адрес улица Советская, 73. Далее в 12:00 в полдень завтра выставка военной и специальной техники в парке культуры и отдыха. 12:30 не пропустите, прекрасное мероприятие, очень важное, очень нужное. Это открытие мурала Андрею Митрофановичу Кижеватову, улица Героев обороны Брестской крепости, 76. В 3 часа перемещаемся в парк культуры и отдыха, праздничный концерт «Квитней. Моя Беларусь». А вот в 6 вечера концерт «Пара фраз о Бресте» нам предложат детские музыкальные школы искусств, адрес улица Советская, 73. 21:30, половина 10 вечера завтра, праздничный концерт с участием звезд белорусской эстрады и театра эстрадной песни из города Пензы. И все это на площади Ленина. Также в 22:50 не пропустите самое объединяющее мероприятие Дня независимости. Это республиканская акция «Споем гимн вместе» на площади Ленина в 22:50. Присоединяйтесь и пойте. Это наша гордость. Ну и в 23:00 какой же праздник без фейерверка? Тоже площадь Ленина. Одним словом, мероприятий масса. И я говорю не только о городе Бресте. Всем остальным рекомендую взглянуть в паблики своих исполнительных комитетов либо местных СМИ и узнать, каковы программы Дню независимости именно в вашем населенном пункте. Поверьте, всего интересного там ой как хватает. До встречи в следующем часе.
0: По дороге домой.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Добрый вечер. В Пинске открыли завод по производству пластиковых комплектующих для аккумуляторных батарей. Церемонию приурочили ко Дню независимости и 82-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Завод расположен в индустриальном парке Пинска и является резидентом свободной экономической зоны Брест. Проект реализовали по инициативе «Один район, один проект». Предприятие выпускает пластиковые компоненты для стартерных аккумуляторных батарей, моноблоки, крышки, ручки, накладки и элементы пробочных блоков. На новом производстве создали около 70 рабочих мест. «Видим современное предприятие с полной автоматизацией и роботизацией», подчеркнул председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик. В планах предприятия продолжать развиваться в части автоматизации технологических процессов. Также сегодня в Пинске запустили серийное производство АГМ аккумуляторов на базе аккумуляторного завода «Зубр Энерджи». В частности, по инициативе «Один район, один проект» модернизированы производственные корпуса завода. Первый, второй и третий пусковые комплексы позволили нам увеличить объемы выпускаемой продукции практически в 3 раза, рассказал заместитель директора предприятия по продажам Антон Уминский. Предприятие в прошлом году приступило к реализации инновационного проекта по автоматизации производственных процессов. Планируется установка порядка 30 роботизированных комплексов. Проект включен в государственную программу инновационного развития Беларуси на 2026-2030 годы. На сегодняшний день установлены около 15 роботизированных комплексов. Музей народного творчества «Бездежский фартушок» сегодня открыли после капитального ремонта и реэкспозиции. «Бездежский фартушок» – уникальный музей, который был открыт в 1999 году в деревне Бездеж Драгичинского района. Там практически полностью восстановили полесский быт конца XIX – начала XX века. В нашей стране сохраняется традиция приурочивать открытие важных объектов к большим праздникам. Это касается разных сфер жизни. Важно также сохранять нашу культуру и традиции, историю, которой мы должны гордиться и передавать подрастающему поколению. Только таким способом сможем сохранить свою независимость, подчеркнул глава области Петр Пархомчик. Председатель Драгичинского райисполкома Сергей Пачко сделал акцент на том, что Бездежский фартушок уже давно стал туристическим брендом и культурным достоянием Полесья и Брестской области.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Многофункциональную спортивную площадку открыли сегодня на территории средней школы агрогородка Черни Брестского района. Проект «Спорт для всех», инициированный президентским спортивным клубом, способствует развитию спортивной инфраструктуры в населенных пунктах и созданию условий для активного отдыха в самых отдаленных уголках страны. Начальник управления спорта Брестского облисполкома Юрий Хомич отметил, что регион располагает всем необходимым для развития массового спорта и спорта высших достижений. В Столинском райисполкоме сегодня состоялось подписание соглашения об установлении дружественных отношений между Столинским районом и Скопинским муниципальным округом Рязанской области Российской Федерации. У нас с 2013 года установлены побратимские связи с городом Скопин. С 1 января образовался новый муниципальный объект административно-территориальной единицы Скопинский муниципальный округ, включающий в себя город Скопин и Скопинский район. И ввиду этих реорганизаций было принято решение, что наши побратимские отношения и связи продолжатся уже с новым территориальным образованием. В ходе переговоров акцент был сделан на привлечение туристов в Столинский район, в том числе молодежных туристических групп, пояснил заместитель председателя Столинского райисполкома Денис Селивоник. Брестская область уже завтра масштабно отметит День независимости. Мероприятия охватят все уголки региона. Главными событиями 3 июля во всех районах станут памятные митинги и возложение цветов. Республиканская акция «Споем гимн вместе», всебелорусская молитва «За Беларусь» и яркие творческие программы. В областном центре праздничные локации развернутся в нескольких точках. Брестская крепость-герой традиционно примет торжественные мероприятия. На улице Советской в 11 11 часов начнется выступление волынщика. В городском парке организуют выставку военной и специальной техники, которая сменится дневным концертом. Знаковым событием дня станет открытие нового мурала в честь героя Советского Союза Андрея Кижеватова. Вечером в 21:30 на площади Ленина начнется большой концерт с участием белорусских артистов и Пензенского театра эстрадной песни. Ряд регионов приурочил к празднику важные социальные подарки и уникальные активности. Так, в Пинске в центральной больнице заработает новый аппарат МРТ, а в средней школе номер 14 откроется бассейн для школьников. В Ганцевичах жителей ждет масштабное шествие трудовых коллективов и парад стилизованной техники. В Столине реконструируют исторический бой за освобождение города от немецко-фашистских оккупантов. В Барановичах проведут мотопробег. Помимо этого, жителей и гостей области ждут многочисленные квесты, фестивали, экскурсии и диалоговые площадки. Ярким финалом празднования Дня независимости станет красочный салют. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Года.
2: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, северо-западный 4,9. Днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 23-28. В Барановичах ночью 12-14. Днем 23-25. В Пинске ночью 13-15, днем 24-26. В Бресте ночью 14-16, днем 25-27 с плюсом.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Отметка в 6 вечера уже позади. Мы с вами в новом часе вечернего шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. Ближайший час я вместе с вами. Но сегодня мы узнаем, какая прекрасная певица с очень деревянным псевдонимом отмечает сегодня день рождения. Я думаю, многие догадались, о ком не расскажу, но это во второй половине этого часа. А уже совсем скоро «Радио Компас» отправит нас на почтовую станцию в станционный дом в деревне Нехачево. Давайте присоединяться к нам и путешествовать вместе с любимой радиостанцией. А под какую музыку? Прямо сейчас расскажу. Совсем скоро это «Оушиана» и «Endless Summer». Чуть пораньше «Darling» и «Disco Ball». А вот «Two Colors» и «Ghost» буквально через композицию и рекламу уже на наших волнах, так что не переключайтесь и дождитесь.
0: «По дороге домой». «Радио Брест».

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
3: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай современный холодильник LG с инверторным мотором и зоной свежести с регулируемой температурой со скидкой 300 рублей за 2499 рублей. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: По дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Вечернее шоу на радио Брест продолжается, и прямо сейчас следим за стрелкой нашего компаса и видим, что отправляет она нас сегодня в почтовую станцию в Нехачево и в станционный дом в той же самой деревне Нехачево. Узнать, как выглядели гостиницы позапрошлого века, есть возможность у туристов, посещающих Ивацевичский район. Станционный дом в деревне Нехачево – это старейший из гражданских построек, сохранившихся на территории Белоруссии. Здание почтовой станции было возведено в 1840-е годы как часть Московско-Варшавского шоссе. Строительство почтовых станций началось с одобрения Николая II. В них меняли лошадей, отправляли послания, а курьеры отдыхали с дороги. Почтовые станции обычно возводили по типовому проекту, поэтому все они очень похожи между собой. Стандартная структура почтовой станции – это небольшой отель-трактир, конюшня, ямская и каретная. А вот станция Нехачево особенная. Тут были предусмотрены даже апартаменты для царственных особ. Таких станций было на территории современной Беларуси лишь несколько. Комплекс в Нехачево состоит из трех одноэтажных зданий, которые связаны между собой арками. Здание построено по типовому проекту, разработанному Луиджи Русском. Архитектурный стиль – классицизм. По бокам от центрального здания расположены полукруглые арки ворот. С обеих сторон через ворота можно попасть во внутренний двор, который обрамляют здание. Торцевые части хозяйственных построек направлены в сторону главного фасада. В центре двора был выкопан колодец. После осоветизации всех гражданских построек здание бывшей почтовой станции использовали как жилой дом. А вот с 93 года в основном крыле разместили магазин, остальные не использовались. Позже здание было выкуплено и проведена реконструкция. Сегодня в почтовой станции расположен развлекательный комплекс с гостиницей. Ну что ж, слушать меня можно долго, но лучше все-таки самим посетить и увидеть.
0: По дороге домой. Наши треки.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, северо-западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 23-28. В Барановичах ночью 12-14, днем 23-25. В Пинске ночью 13-15, днем 24-26. В Бресте ночью 14-16, днем 25-27 с плюсом.
2: Реклама.
1: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Вы слушаете «Радио Брест», и мы снова в эфире в рамках нашего вечернего развлекательного шоу «По дороге домой». Сегодня, 2 июля, у нас есть замечательный повод вспомнить одну очень яркую и необычную исполнительницу, чьи песни стали настоящими саундтреками к нашей жизни. Свой день рождения празднует сегодня елка. Ей исполняется 44 года. Настоящее имя именинницы – Елизавета Вальдемаровна Иванцыв. Она родилась в украинском городе Ужгород в музыкальной семье. Знаете, как появился ее знаменитый псевдоним? Все просто. В 11 лет кто-то из друзей назвал Лизу елкой, и это имя так к ней приклеилось, что даже мама теперь называет ее елочкой. Интересно, что путь к большой сцене у нее был весьма и весьма тернист. До того, как стать популярной певицей, елка играла в КВН в команде «Палата номер 6», работала баристом в кофейне и даже была официанткой. А ее карьера взлетела после того, как в 2004 году продюсер Влад Валов, известный как «Шеф», услышал ее и предложил сотрудничество. Первым большим хитом стала песня «Город обмана». Но все-таки настоящая всенародная любовь, согласитесь, пришла к ней, конечно же, с песней «Прованс», которая до сих пор звучит у нас в машинах и на вечеринках. А вот кто не помнит «На большом воздушном шаре» или «Около тебя» и много-много других замечательных хитов. За свою карьеру елка получила множество золотых граммофонов и стала одной из самых ротируемых артисток на радио. Давайте еще раз поздравим ее с днем рождения, пожелаем новых хитов. С днем рождения, елка! А мы продолжаем наш вечерний эфир. Оставайтесь с нами, впереди еще много хорошей музыки. Ну и елка в эфире прямо сейчас, куда ж без нее.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Вот уже последние минуты этого часа. Итак, дорогие друзья, давайте подводить итоги нашей сегодняшней эфирной встречи. Масса интересной и полезной информации мы узнали. Вот буквально в конце прошлого часа я рассказывал о том, что зависть – это полезно, потому что зависть – это лишь только компас для действия. Ну а на самом деле, давайте жить так, чтобы завидовали конкретно нам. Именно этого я вам и желаю. Пусть вам везет, пусть всегда все удается. Ну и прежде всего, в этот четверг, перед 3 июля, я хочу пожелать вам только классных выходных, замечательных праздников и всего-всего самого наилучшего. Спасибо, что остаетесь с нами и на наших волнах. Никуда не теряйтесь. Радио Брест только здесь, только среди вас и только ради вас. С вами был я, Алексей Лихович, и вечернее шоу «По дороге домой». Всех люблю и всем пока.
0: «По дороге домой». Слушай наших...

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов, в студии Екатерина Пушкарева. Добрый вечер. Беларусь и Мьянма должны выстроить отношения, которые станут примером для других стран в регионе. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах в формате 1:1 с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном, сообщает Белта. Особенность нынешних взаимоотношений между Мьянмой и Беларусью заключается в том, как я это представляю, что мы должны дать старт новой ступени развития этих отношений, сказал глава государства. В Брестской области убрали половину площадей озимого ячменя. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облсполкома Виталий Рудь. В связи с установившимися жаркими погодными условиями в области, на неделю раньше прошлого года приступили к уборке озимого ячменя. Все районы уже включились. Убрано 50% к плану, рассказал Виталий Рудь. В Бресте сегодня чествовали выпускников стобальников. Десятерых юных брещан пригласил на встречу глава города Сергей Лободинский. Самое фантастическое достижение у выпускницы 23-й средней школы Бреста Дарьи Кузьмич. Она набрала 400 баллов, сдала на 100 централизованные экзамены по биологии и русскому языку. Тестирование по химии закончила школу с аттестатом, в котором только десятки. Дарья рассказала нашему корреспонденту, как ей удалось достичь такого результата.
2: Для того, чтобы получить заветные 400 баллов, сдать все экзамены идеально, пришлось много потрудиться, потому что без самодисциплины, без регулярной занятости, без множества решенных тестов всего бы этого не было. Иногда приходилось чем-то жертвовать, например, личным временем, но все-таки это того стоило, потому что результат виден. Думаю, что самое главное – это уметь совмещать учебу и отдых. Во время учебы стоит распланировать свои занятия. Советую скачать приложение на телефон для тайм-менеджмента, чтобы правильно распределить всю нагрузку и оставлять время для каких-то своих увлечений, для своих хобби. Обязательно нужно отдыхать, высыпаться. И самое главное – это не нервничать. Стресс никак не поможет достижению таких высоких результатов. В интернете, в принципе, сейчас есть все возможное. Разные видеоуроки, разные сайты для подготовки к экзаменам.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В результате атаки на белорусский автобус в районе таможенного перехода «Красный камень» пострадали 3 человека, сообщает Белта со ссылкой на информацию Минздрава. Пассажиры автобуса, атакованного дроном, в Брянской области находятся на территории Беларуси, сообщили в Минздраве. Всего пострадавших 3. 2 водителя автобуса и 1 пассажир. Они госпитализируются в Гомельскую областную клиническую больницу, где им будет оказана вся необходимая медицинская помощь. К ведению пациентов подключены республиканские специалисты. Ситуация остается на контроле Министерства здравоохранения. И последнее. Срок ожидания плановых КТ и МРТ в государственных медучреждениях не будет превышать 30 календарных дней, сообщили Белта в пресс-службе Министерства здравоохранения. С 1 июля в государственных организациях здравоохранения ввели новый подход к проведению плановой компьютерной и магнитно-резонансной томографии без контрастирования. В министерстве подчеркнули, что держат этот вопрос на постоянном контроле, добавив, что общая задача сделать так, чтобы жить Беларуси получали помощь как можно быстрее. В экстренных ситуациях, если есть неотложные медицинские показания, обследование проводится вне очереди в первоочередном порядке. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, северо-западный 4,9. Днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 23-28. В Барановичах ночью 12-14. 13, днем 23-25. В Пинске ночью 13-15, днем 24-26. В Бресте ночью 14-16, днем 25-27 с плюсом.

0: Реклама.
1: Вот эта шкатулка с золотом достанется только одному.
2: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну между детьми Константина Фомича и внуками.
3: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
1: Не внуки, а мафия.
4: Дед Фомич уже в кино.
5: 20, 35, 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, северо-западный 4,9. Днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 23-28. В Барановичах ночью 12-14. Днем 23-25. В Пинске ночью 13-15, днем 24-26. В Бресте ночью 14-16, днем 25-27 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, северо-западный 4,9. Днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 23-28. В Барановичах ночью 12-14. Днем 23-25. В Пинске ночью 13-15, днем 24-26. В Бресте ночью 14-16, днем 25-27 с плюсом.

0: Зоркі гавораць.
1: Добрый вечер, у студии Алексей Ляхович. Зараз я пропоную зазернуть у будущую и доведаться, что подрыхтовали нам зорки на завтра, на пятницу 3 липеня. Завтра зорки будут схилять вас до того, как игноровать меркование инших, выявляющих самостойность и инициативу. День может принести вам новые идеи, новые махчимости, однако людям, упевненным у себе, не перешкаджая сочить за тем, как их упевненность не перетворилась у самоупевненность. Жадание покритиковать кого-нибудь так само может возникать на протягу дня неразово. У вочи будут кидаться недахопы людей, у той же час ваша уластная самооценка обяцая быть на вышине. Гэтым можно скарыстаться про уладкаванне на працу, прасовані своих проектов и гэтак далей. А вось яким завтрашний день будет для кожного знака зодыяка, доведаемся зараз. Завтра у Авена есть махчимость доведаться про нечто незвычайное и цікавое. В этот день его житё будет полным ярких феерычных эмоций и уражений. Одинная умова – не надавать великого значения прикрым дробязям. Коли не звертать уваги на дробязи, день будет ярким, нібы пырски шампанского. Ну а зациклившись на их, Авен рызыкуе серьезно сапсовать настрой себе и остатним. Завтра Телец будет отчувать тяжкости с самоорганизацией и дисциплиной. Утрыматься в этот день у звыклых рамках будет на стеуленне тяжко, хоть миновито до этого Телец и будет имкнуться. Отсюли внутренний конфликт, коли одна полука души имкнется до парадку, а иншая до хаосу. Пытание только у тым, что завтра у его души пераважить. Завтра интересы и планы близнят на протягу дня не раз будут рашучим чином меняться. Весь день их будет тягнуть то у один, то у другий бок, и перечить гэтым порывам будет тяжко. По-доброму, каб добиться у гэтый день хоть чагосьці, близнятам не перешкаджало б засяродиться над чым-небудь одним. Ось только наурад гэта атрымается, занадто уже пераменливые завтра вятры у их голове. Завтра рак рызыкуе у полной меры отчуть, что такое ваяўнічасць. Не, ніякай войны ён объявлять не избирается. Да и на во что объявлять. Куды зручней пачать войну без объявы, застав соперника узнянацку. Такие порывы будут узникать у души рака неодноразово. Ці варта здзіўляцца, калі день при таким настрое пройдзе у конфликтах и сварках. Завтра Леў здольны лёгка захапіцца самымі разнастайнымі рэчамі. Гэтае захапленне будуць накатваць нечакана, захопліваючы льва з галавой. Аднак на працягу дня гэтых захапленняў можа быць столькі, што Леў і сам перастане разумець, што яго больш вабіць і куды яго цягне. Так што разлічваць у гэты дзень на яго сталасць пачуццяў не варта. Ну вось такі завтра Леў, трохі ветраны і непастаянны. Завтра дева рызыкуе нечакана для сябе захапіцца якім-небудзь малазначным глупствам. Зрэшты, самой деве прадмет яе захаплення глупствам здавацца якраз такі і не будзе. Больш за тое, гэтая рэч здольная захапіць увагу настолькі, што з-за гэтага дева выпусціць нешта сапраўды важнае. Таму будаваць на завтра сур'ёзныя планы не варта. Лепш прысвяціць дзень творчасці або любові. Это был гороскоп для знаков першай паловы зодыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зоркі гавораць.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, северо-западный 4,9. Днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 23-28. В Барановичах ночью 12-14. Днем 23-25. В Пинске ночью 13-15, днем 24-26. В Бресте ночью 14-16, днем 25-27 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, северо-западный 4,9. Днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 23-28. В Барановичах ночью 12-14. Днем 23-25. В Пинске ночью 13-15, днем 24-26. В Бресте ночью 14-16, днем 25-27 с плюсом.

0: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся. С Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
0: Подробности на Maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: С Maxline.by.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, северо-западный 4,9. Днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 23-28. В Барановичах ночью 12-14. Днем 23-25. В Пинске ночью 13-15, днем 24-26. В Бресте ночью 14-16, днем 25-27 с плюсом.
2: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-120-77-77. Возможность получения премии не связана с риском получения убытков.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши треки.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максфлайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: С Максфлайном.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории области

Кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, северо-западный 4-9. Днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 23-28. В Барановичах ночью 12-14, днем 23-25. В Пинске ночью 13-15, днем 24-26. В Бресте ночью 14-16, днем 25-27 с плюсом.

0: Реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Пенточка, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, северо-западный 4,9. Днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 23-28. В Барановичах ночью 12-14. Днем 23-25. В Пинске ночью 13-15, днем 24-26. В Бресте ночью 14-16, днем 25-27 с плюсом.
2: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрешена, связана с риском получения убытков.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, северо-западный 4,9. Днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 23-28. В Барановичах ночью 12-14. Днем 23-25. В Пинске ночью 13-15, днем 24-26. В Бресте ночью 14-16, днем 25-27 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, северо-западный 4,9. Днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 23-28. В Барановичах ночью 12-14. Днем 23-25. В Пинске ночью 13-15, днем 24-26. В Бресте ночью 14-16, днем 25-27 с плюсом.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Рекламная служба в городе Баранович.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения кубков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 23 до 28. В Барановичах 23-25, в Пинске 24-26, в Бресте сегодня 25-27 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, северо-западный, 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 23 до 28. В Барановичах 23-25, в Пинске 24-26, в Бресте сегодня 25-27 с плюсом.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Наши треки.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 23 до 28. В Барановичах 23-25, в Пинске 24-26, в Бресте сегодня 25-27 с плюсом.

0: слухай наших.
1: Ни к чему теперь эти слезы о любви, просто помолчи. Куда приводят мечты,